0: планными покупками. Парадоксально, но для зумеров, которые выросли в цифровую эпоху, физический носитель – не просто способ получить контент, а часть эстетики – ощущение предмета в руках. Почти половина россиян время от времени покупает физические носители информации – бумажные книги, виниловые пластинки, фотопленку и другие товары. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками одной из платежных систем. Главный двигатель этого тренда – вовсе не ностальгия старшего поколения, а молодежь. Две трети опрошенных – в возрасте от 18 до 24 лет приобретают ретро-носители. Москвичка Виктория, ей 25 лет, недавно купила пленочный фотоаппарат. Вот как она это объясняет.
1: Я захотела купить мыльницу, потому что я выросла на вот этих фотографиях в альбоме, где я маленькая, где мои родители где-то на отдыхе, в отпуске отдыхают там на море. И мне кажется, что именно вот фотографии вот этих нулевых передают вот атмосферу всю теплоты, доброты, которая там была, такие теплые воспоминания именно, как из детства. И поэтому я захотела приобрести для себя мыльницу, фотографировать тоже встречи с друзьями, не знаю, где я там, на даче, например, в отпуске где-то, чтобы сохранить именно вот тот вайб, ту атмосферу, которая мне запомнилась именно вот теплых, скажем так, времен, когда я еще была маленькая.
0: Интерес к ретро-технике уже заметно отразился на рынке. В первом полугодии 2026-го, по сравнению со вторым полугодием 2025-го, продажи MP3-плееров на Авито за год выросли на 60%, а спрос на фотоаппараты Polaroid – на 80%. Лидерами по росту продаж Polaroid стали Санкт-Петербург и Москва, где показатели увеличились в 2,5 раза. В Краснодаре спрос вырос в 2 раза, также в Омске и Тюмени. Мы позвонили по одному из объявлений.
2: Алло, здравствуйте. По фотоаппарату Polaroid звоню.
3: Какой модель именно?
2: В описании написано «Винтажный Polaroid 636 Close Up».
3: Ну, есть такие в наличии, да. Все фотоаппараты в рабочем состоянии мы сами проверяем лично картриджами. То есть вы кассету вставляете, у вас фотоаппарат начинает работать.
2: У вас описание вот «Мгновенная фотография из 90-х». Ну, то есть это тоже такой у вас нахлёст немножко ретро, да?
3: Ну, нам просто сам этот формат интересен. То есть мы сами там 89-го года, но я лично. То есть мне это вспомнилось, мне это интересно. То есть у меня был такой в детстве, то есть я решил попробовать.
0: Уверенно, по стране распространяется и мода на винил. Так, в Ярославле продажи проигрывателей за год выросли в 4,5 раза, в Воронеже – в 3,5 раза, в Иркутске – в 3 раза. Эти цифры показывают, что увлечение ретро-техникой давно вышло за пределы столичных мегаполисов и становится общероссийским трендом. Интерес зумеров к MP3-плеерам и старым фотоаппаратам прокомментировал бывший ведущий MTV, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» Александр Анатольевич.
4: Пленочные фотоаппараты, наушники с проводами, айподы, компакт-дисплееры, видеомагнитофоны, бобинные, кассетные магнитофоны, виниловый проигрыватель, сами пластинки виниловые – это все культовые предметы. Очень хорошо было бы, если бы это было не просто собирательством, если бы это было не просто внимание к каким-то артефактам, а изучение их. И таким образом это привело бы зумеров, или как бы их ни называли, к тому, что они стали бы изучать мировую культуру. То, что было до них, и то, что происходит сейчас, параллельно их увлечениям. Конечно, наличие пленочного фотоаппарата не гарантирует человеку абсолютное умение пользоваться фотоаппаратом и вообще правильное отношение к изобразительному искусству, но то, что они тянутся к изобразительному искусству, и, может быть, даже многие дотянутся рано или поздно, это хорошо. Глядишь, так научатся считывать время со стрелочных часов. Там пойдут и бумажные книги, которые они начнут не только разглядывать, но и читать.
0: Растущий тренд отчетливо указывает на желание зумеров не только выделиться, но и замедлиться. Если еще недавно ретро-техника воспринималась как ностальгия по прошлому, то сегодня она становится частью новой культуры потребления, в которой ценится не только результат, но и сам процесс. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заголовки.

0: наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Представьте ситуацию. Вы обратились в поликлинику по полису ОМС, врач назначил лечение, но оно не помогает, и ваше состояние ухудшается. Или в другой клинике вы получили альтернативное заключение, и, возможно, вам поставили неверный диагноз. Что же делать? Вспомните, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Соберите медицинские документы, выписки, результаты анализов, заключения специалистов, даже если до этого вы обращались за платной помощью. Шаг второй. Позвоните в колл-центр своей страховой компании, номер найдете на полисе ОМС или на сайте страховой. Узнайте, как правильно подать жалобу в страховую компанию. Шаг третий. Сделает страховая. Будет организована экспертиза качества медицинской помощи. Эксперты изучат ваши документы и проверят, соблюдены ли клинические рекомендации и порядки оказания медпомощи. Если факт неверного диагноза подтвердится, эксперт даст необходимые рекомендации по изменению диагностики и лечения. Страховая компания передаст эти рекомендации в медицинскую организацию и проконтролирует их исполнение. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
2: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: Удары ВСУ по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях попадают под статью о военных преступлениях, заявил представитель ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан. Вместе с тем он заявил о необходимости расследования этих ударов. В Кремле тем временем опровергли информацию о том, что склады Wildberries используются для военных целей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг Wildberries и ее продавцов непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса. По его словам, вопросом о мерах для поддержки малого бизнеса занимается правительство.
2: О политике.
3: Дональд Трамп уже на этой неделе может объявить о введении новых импортных пошлин для десятков стран, пишет Financial Times. Их размер составит от 10 до 12,5%, отмечает газета со ссылкой на источники. Советники президента США предостерегают его от риска экономических потрясений в преддверии промежуточных выборов. Ожидается, что новые пошлины будут сопоставимы с уже с действующими 10% тарифами.
2: О вооружениях.
3: Германия и Великобритания планируют разработать ракету с дальностью полета 2000 километров к 2034 году, пишет газета Die Welt. Работа над оружием ведется в рамках секретной программы Deep Precision Strike. Предполагается, что такие ракеты могут быть использованы для уничтожения линий снабжения в случае конфликта с Россией. В качестве возможных вариантов рассматриваются крылатая ракета с низкой высотой полета и гиперзвуковой снаряд.
2: О законах.
3: Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контактным данным. Закон приняла Госдума. Согласно документу, банки и МФО должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан.
2: Об инициативах.
3: Россиянкам могут разрешить уходить в оплачиваемый декрет уже с первого триместра беременности. В Госдуму внесли законопроект, который позволит оформлять отпуск сразу после постановки на учет в женской консультации. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет лучше защитить здоровье будущих матерей и станет дополнительной поддержкой рождаемости.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 24, завтра днем до плюс 26, переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Петербурге в среду до плюс 20 будет облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. И в ближайший час я постараюсь ответить, дорогие радиослушатели, на все ваши вопросы. Может, кто-то не знает, меня зовут Виктор Баранец, полковник в отставке. Катенька, врубай!

0: осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износе. Я Ми-8.
1: Этой неказистой, но душевной песней и радио «Комсомольская правда», и военное ревю поздравляет особых летчиков, летчиков нашей Федеральной службы безопасности, этих крылатых пахарей российских кордонов. Как-то так обидно получается. У нас есть день повара, день хоккеиста, там еще какого-нибудь специалиста. А вот этот праздник, он является неофициальным. Я думаю, от этого искренность наших поздравлений тружеников, крылатых тружеников российских кордонов не меняет свое значение. Ну, а теперь во вступительной части я хочу вам рассказать на коротке о том, как нынешний министр обороны Андрей Рымович Белоусов меняет стиль работы своих заместителей. Да. У них их немало, по-моему, больше десятка. И в чем здесь вопрос? Почему мне эта тема запала в душу? Дело в том, что случаются коллегии Министерства обороны, где собирается сановитая верхушка нашего военного ведомства, главкомы, командующего. Вот на такой коллегии в декабре 25 года был очень серьезный разговор, и ставились задачи по этому направлению сделать что-то, по этому направлению это, здесь вот столько построить, здесь добыть, здесь выработать. Хороший такой разговор был, красивый, на перспективу. Ну, это как часто бывает, а я был свидетелем, меня в этом пианино послужил немало. Был даже однажды секретарем коллегии Министерства обороны, протоколировал там с яростью выступления наших многозвездных генералов. И часто бывало так, что поговорили, завершили, протокол приняли, разошлись. Ну, а там хоть не святай. Андрей Рымович поступил на сей раз не так. Прошло полгода, и он объявил своим заместителям: «Ребята, мы там много задач себе наметили, и я вам наметил, товарищи замы. А давайте соберемся на коллегию, и вы передо мной конкретно отчитаетесь, что каждый сделал именно по тем задачам, по рубежам времени, которые я, министр обороны, поставил на коллегии в декабре 25 года». Вы знаете, такой промежуточной коллегии таких раньше не планировалось. И так, чтобы каждый зам персонально вставал перед министром обороны, перед коллегией, и говорил: вот такие задачи мне были подставлены, и вот я их решил полностью или частично и так далее. Хороший стиль работы, хороший. Кстати, Андрей Рымович его принес из прежних мест работы, где мне рассказывают, что он тоже так не разрешал ля-ля, а вот приняли, постановили, ручки подняли, расписались. Будьте добры, в определенный срок отчитайтесь. Хороший стиль работы. Хотя, конечно, сейчас кто-то напишет: «Баранец, чему ты удивляешься, наивный мальчик, а? Так это же нормальный стиль работы, он должен существовать везде, да, везде. Только везде не существует». А вот здесь, похоже, что нарождается вот такой деловой подход. Я вам и больше скажу. А теперь, Андрей Рымович, в декабре этого года будет слушать своих замов, возможно, не в декабре, а в ноябре, чтобы к декабрю понять. Вы там на полгода наметили одни задачи. Вот здесь на летней коллегии мы подкорректировали, новые задачи поставили. Ребята, а ну, отчитайтесь. Хороший стиль, Андрей Рымович. хороший стиль. Так и надо работать. На этом я ставлю точку. И для меня самое главное – это, конечно, душевненько поговорить со звонящими, меру своего служебного, жизненного опыта ответить на ваши вопросы. Только, пожалуйста, сразу вас предупреждаю. Я не всезнайка. Где-то я знаю много, где-то так более-менее, где-то, может быть, и вообще не знаю. Уважаемый, я буду об этом вам честно говорить. Ну что ж, давайте общаться. Я жду звонки от вас и поехали. Юрий, город Королёв. Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Николаевич. Короче, узнал я, в Москве на одну собаку бездомную тратится 5800 рублей в день. Это сколько же нужно на человека перевести, это очень много. То есть лицемерие торжествует. Когда краснокнижный медведь или тигр задерет человека, за ним расстрельную команду посылают, пока его не настигнут и убьют. А тут содержат этих бездомных собак за наш счет. Это лицемерие, просто нету слов.
1: Ну, я бы не назвал это лицемерием, это во-первых, да. Уважаемые, то, что вы сказали, это нашим радиослушателям давным-давно известно. Такие возмущения звучали на военном ревью, да не только на военном ревью, много-много раз. Это не лицемерие, это не лукавство. Это, я вам скажу, такой, мягко скажу, безобразный подход. Потому что накормление людей, конечно, надо выделять денег гораздо больше, чем на собак. Хотя и собак тоже надо жалеть, тем более, что бездомных. Надо бы тут сказать еще и о наших бомжах, как о них государство беспокоится. Но все это, уважаемый радиослушатель, к сожалению, за пределами военного ревью. Поехали дальше. Ростислав, Москва. Здравствуйте, уважаемый Ростислав.
3: Добрый день. Вот про память о Сталине говорили вчера утром на РКП. И вопрос, а во времена главпура не было ли у вас там информации от представников комендатуры Мавзолея, что там якобы был двойник Сталина, о чем говорил в Кисловодском санатории его сын Василий Сталин? И не было ли чего на тему двойника Сталина в Мавзолее у генерала Волкоконова в перестройку в главпуре?
1: Понятно. Ну, во-первых, позвольте, уважаемый Ростислав, поделиться с вами своим субъективным мнением. Судя по характеру ваших вопросов, вы, видимо, готовите обстоятельный труд о работе главпура Министерства обороны в 90-е годы. Хорошо. Меня это не интересует. Я отвечу на ваш вопрос. Не было никогда разговоров, а я служил и в Минобороны, в Генштабе, и в главпуре я тоже служил. Никогда не было таких разговоров. Были другие разговоры, возмущенные разговоры о том, почему Сталина вынесли из Мавзолея. Были разговоры и о том, почему над могилой Сталина, где стоит его бюст, над могилой того Сталина, которого пропаганда антисоветского оплевывала с ног до головы, почему в определенные дни, в дни Победы или в дни рождения Иосифа Виссарионовича его заваливают красными гвоздиками до самого подбородка. Странная вещь, да? Кровавый тиран, а бюст его утопает в цветах. Наверное, на этот вопрос, Ростислав, нам тоже надо иметь свой ответ, объективный ответ. Потому что если смотреть на Сталина только черными красками, это у нас очень модно, модно. А не смотреть на те великие плюсы, которые, несмотря на свои некоторые промахи, иногда серьезные, Сталин все-таки сделал. Об этом тоже надо помнить. Иначе мы будем одноглазыми и одноухими, и одномозговыми. Всего доброго вам, всего доброго. Звоните, Ростислав.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Вы только что слышали сообщение о том, как молдавская полиция издевалась над российскими дипломатами. А я вот так и вижу, что на одной из улочек Москвы остановилась машина молдавского посольства. Из нее наш полицейский за шкирку вытянул посла Молдавии. Крикнул: морду и лапы на капот, ноги шире, молчать. Будешь там говорить про иммунитет. Ну, примерно вот так же бы я сделал бы. Я. В защиту достоинства российской дипломата в Молдавии. Ну, так нельзя, баронец. Ну, так ты что, сапог кирзовый, что ли? С дипломатами так нельзя. Вот в Москве так нельзя с дипломатом. А вот в Молдавии можно издеваться над его величеством российским дипломатом. Ну ладно, это разговор не на военную тему, а я продолжаю принимать ваши звонки. Поехали. Барнаул у нас. Сергей, здравствуйте.
8: Здравия желаю. Скажите, пожалуйста, что делается для ликвидации понижающего коэффициента военных пенсионеров? И возможно ли его компенсация, как нам компенсировали в нулевые годы пайковые? Вы наверняка это помните.
1: Да. Я вам хочу сказать, что ничего не делается. Делается только, что 2% вот этого проклятого понижающего коэффициента с каждым годом прибавляется. Ну, для того, чтобы вам получить 100%, вам надо дожить там, по-моему, до 80-84 лет. То есть 24 года надо жить и так далее. Что делается? Может быть, ждут, пока мы, пенсионеры, передохнем. И государство получит колоссальную экономию. Я устал об этом говорить на радио, на телевидении, стучаться в большие двери и так далее. Баранец, закон принят. Будем выполнять. До свидания. Ответ закончил. Кто в эфире? Юрий Ставрополь. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич. Чтобы перейти к главному, предисловие в двух предложениях. Дедушка лежит в братской могиле. А осенью 45-го папа демобилизован инвалидом. Они сделали все, что могли, чтобы их дети и внуки жили под мирным небом. А что сделал я, чтобы мои внуки и дети жили под мирным небом? Пока ничего. Но, чтобы что-то сделать, я, как говорится, не 7-5 во лбу. И не Ньютон. И решить эти проблемы просто не в состоянии. Поэтому обращаюсь к нашему президенту, верховному главнокомандующему, Владимиру Владимировичу. И прошу вас об аудиенции. Уверен, что встреча будет очень результативной. Доклад закончен.
1: Хорошо. Всего спасибо. Только я не знаю, о чем вы можете говорить с Путиным, который спросит вас, а что вы сделали, уважаемый, для того, чтобы ваши дети жили под мирным небом? А вы скажете, Владимир Владимирович, ничего не сделал. Ну тогда до свидания, уважаемый гражданин. Зачем же вы ко мне пробивались на аудиенцию, если вам нечего сказать? До свидания. Всего доброго. До следующего эфира. Юрий Ставрополь. Здравствуйте. А, нет, Сергей Новосибирск. Переиграли. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот такая информация прошла, что в 2018 году Израиль применил тактическое ядерное оружие против Сирии, там ударил по трем городам.

0: Здравствуйте, Саратов. Ну, здравствуйте, Саратов.
1: Сергей, уважаемый Алло. Виктор Николаевич, вы меня слышите?
0: Да, прекрасно слышу.
1: У меня к вам два вопроса. Первое. В 25-м году вышла книжка «Автор Бронштейн» о Лаврентии Берии, где очень хорошо подробно записано о заслугах Берии. Мне кажется, это имя незаслуженно забыто. Все его заслуги надо восстановить и написать правду о нем, сколько он сделал для победы нашей страны в детей в Отечественную войну, при создании оружия. Это первое.
0: Спасибо, я согласен с вашей точкой зрения. Спасибо. Прекрасная точка зрения, я ее поддерживаю всеми руками и ногами. Второй вопрос, будьте добры.
1: Второй вопрос. Сколько всего изготавливает и получает от других стран БПЛ в год примерно?
0: Переведите на русский язык БПЛ, а то народ волнуется, как и я. ХПЛ или ПНХ.
1: Дроны, вот это все. Да.
0: Только пожалуйста, только, пожалуйста, называйте эту аббревиатуру грамотно. Понимаете? Вы назвали неграмотно. Надо говорить БПЛА. Ничего страшного, ничего страшного. Да. БПЛА мы получаем из разных стран. Вы знаете, что начали сначала получать с Ирана, когда припекло, когда Петрушок клюнул, начали специальные военные операции. Мы посадили несколько десятков спецов, отправили в Иран, закупили там эти шахеды и стали использовать, одновременно их модернизируя, улучшая ТТХ и улучшая сегодня от первого иранского шахеда. Там, по-моему, одни крылья остались, потому что все наше российское. Помогает нам Китай. Помогает даже Северная Корея. Помогают и другие страны, союзники. Общее количество, я думаю, что известно только Генеральному штабу, в Кремле разъявляется, и Министерству обороны. Но если вы хотя бы приблизительно, думаю, что такая помощь идет на сотни. Хорошо, там 50 или что, 60 сотен, да? Можете себе так представить. Но потому что эта динамика, она уменьшается по мере того, как мы разворачиваем сами свое производство. Несколько месяцев назад Путин назвал четкую цифру о количестве беспилотников, которую в этом году наша оборонка должна сделать. Эта цифра 7,5 миллионов. Внушительнейшая цифра. Но мне хочется, чтобы было 14,5 миллионов. Я думаю, что где-то к этому все и движется. Спасибо за вопрос. Я жду следующего позвонившего. Химки у нас. Здравствуйте, Химки, здравствуйте.
2: Добрый день. За последнюю неделю погибло 69 мирных жителей от укранатовских дронов. Сколько должно погибнуть мирных жителей, чтобы заработала статья ядерной доктрины «Угроза существования государства»?
0: Нет, Юрий, вы безграмотно связываете одно с другим. Ну, просто безграмотно. Вам бы надо для начала изучить азбуку. Она вообще по силам и четвероклассику. Возьмите, вы же наверняка интернетом владеете, зайдите, ядерная доктрина России, и что там написано, хорошо прописан для людей, нормальным умом, развитостью, интеллектом, даже самым низким каким-нибудь химкинским интеллектом, там будет станет понятно, когда Россия будет иметь право применять ядерное оружие. Это раз. Во-вторых, конечно, никто же не скрывает, что руководство, политическое военное руководство Украины взяло генеральный курс на уничтожение мирного гражданского населения. Никто так ставить вопрос не может, сколько должно быть погибнуть, чтобы мы начали применять ядерное оружие. Надо ставить вопрос о том, чтобы уплотнять противовоздушную оборону. Уплотнять. Искать способы защиты от этой напасти украинской. Вот о чем ставит вопрос. И об этом уже мы достаточно серьезно задумались и кое-что

0: сделали. Конечно, надо больше, больше, больше, больше. Не надо мне. Конечно, больше. Я еще раз и еще раз настаиваю на чем. Никогда в мире не было, нет и не будет ПВО, который на 100% защитит наши, даже такие объекты, как автобус, от ударов беспилотников. Никогда ПВО. А уж тем более ракеты, самолеты, уважаемые. Вот уменьшить результаты таких ударов террористических, да, мы к этому стремимся. И от этой данности никто и никогда не уйдет. Мой телефон 8-800-200-97-02. Я Виктор Баранец. Я буду ждать ваших звонков и во второй части, или даже в третьей, точнее, части военного ревю на радио «Комсомольская правда». Договорились? 8-800-200-97-02. Звоните, поговорим. Перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках успешно завершен этап становления отделения рентгендоскулярной диагностики и лечения. Подразделение работает в филиале Великолукской межрайонной Псковской областной клинической больницы. Как сообщили в больнице, отделение не только возобновило работу после перезапуска, но и уверенно набирает обороты. Ежедневно увеличивается поток пациентов. Если в первые месяцы проводились единичные вмешательства, то сегодня расписание заполнено плановыми операциями. А экстренная помощь оказывается круглосуточно. Высокотехнологическая малотравматичная помощь становится стандартом для жителей Юга области. Сотрудники отделения отладили логистику и взаимодействие бригад. Министерством спорта Псковской области завершен прием заявок на участие в программе «Земский тренер». Документы принимаются до 30 июля включительно. Программа предназначена для работников сферы физической культуры и спорта, которые переехали на работу или прибыли после завершения учебы в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек. Участники получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Подать заявление и другие документы можно лично по почте Министерства спорта Псковской области. Подробные условия участия и форма документов размещены на официальном сайте ведомства. Программа охватывает все малые населенные пункты региона, в том числе и в Великолукском районе. Псковской области готовят к запуску электронные карты ЕКП «Псковская». Подготовку проекта губернатор Михаил Ведерников обсудил с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым и управляющим псковским отделением Сбера Владимиром Компанейцем, представителем одного из банков-эмитентов. Об этом глава региона сообщил в своем канале «Месседжере Макс». Этот проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга в рамках соглашения, подписанного на Питерском международном экономическом форуме. Оформить карту и бесплатно получить в отделениях партнеров проекта Сбера и ВТБ могут все, кто имеет постоянную регистрацию в Псковской области. Полноценная дебетовая карта платежной системы МИР позволит оплачивать покупки, совершать переводы, получать на нее пенсии, социальные пособия или зарплату. Функционал карты находится в стадии активной проработки.
1: О валютах.
3: Доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек, юань 11,56.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Служба информации, радио Луки ФМ.
1: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы изо всех сил пытается ответить полковник в отставке. Баранец, я жду новых вопросов. Поехали дальше. Поговорим. Андрей Ставрополь.
4: Алло, добрый день. Алло, слышно меня?
0: Да, алло. Да. Да.
4: Да, здравствуйте. Не секрет, каждую неделю социологические опросы ФОМа, ЦИОМа показывают постоянное снижение рейтинга доверия Путина. Вы, как неоднократное доверенное лицо Путина, что вы могли бы ему посоветовать, чтобы у народа не снижалось доверие к Путину и поднять ему рейтинг? Может, какой принимать секрет императора или что?
0: Да нет, блядик, сначала надо честно сказать... вам назвать свое имя, а не трусливо называться себя Андреем. Катенька, отключи, этот парень мне уже надоел. Путину надо продолжать работать так, как он работает. Даже 76% рейтинга – это достаточно высокий показатель. Назовите мне второго человека в России, у которого рейтинг больше. Его нет. А рейтинг – это такая штука, которая колеблется, уважаемый Владик. Да. Так же у вас бывает с женой. Одна иногда вас посылает куда-то, иногда она ласкает и так далее. Что вам нужно сделать, чтобы ваш рейтинг в глазах жены повышался? Имеется в виду, повышался не только цифровой рейтинг. Всего вам доброго. Принимайте, Севидал. Кто у нас в эфире? Искандер, Татарстан.
5: Добрый вечер, товарищи. Сейчас я услышал вопрос от Сережи с Новосибирска. Я в восхищении. За столько лет первый раз не задал глупый вопрос. Первый раз. Завтра красный снег пойдет. Виктор Николаевич, а вы Юру из Химок зря обижаете. Он глупости не задает никогда. Он вопросы хорошие спрашивает. Просто креативно.
0: Дорогой товарищ. Мой человек, Юрий задает жутко примитивные вопросы. Невероятно жуткие вопросы. Не только я это отметил. Вы почитайте в чате. Его там даже нехорошими словами называли. А, ну не умеете, это ваша уровень. Как же так? Пилот ас и не может слушать, и не может зайти в Яндекс или куда, в интернет не может? Вы действительно пилот?
5: Не люблю я компьютер, Виктор Николаевич.
0: Так, внимание, внимание, это ваше... как же вы тогда машиной бы управляли, если компьютер не любите? У народа
5: старые
0: тут есть сомнения.
5: Виктор Николаевич, что старые вы? Машины, старые.
0: Давайте, что-то у народа есть разное мнение про вас. Пожалуйста, будьте добры, задайте вопрос.
5: Вопрос,
0: задайте.
5: Да, про азербайджанских, значит, наших ребят, которые там в застенках сидят. А Алиев отпустил их или нет? Журналисты, по-моему. Как? Или до сих пор там
0: нет,
5: они еще?
0: Не отпустил. Точка. Ответ закончен. Не до сих пор не отпустил. До свидания. Всего вам хорошего. Кто у нас в эфире? Юре надо работать упорнейшим образом, работать для того, чтобы задавать толковые вопросы, а не заниматься очевидной демагогией. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Смоленск. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравия желаю, товарищ полковник, майор в отставке Панов. У меня следующий вопрос. Какова судьба крейсера «Москва», каковы перспективы его по подъему, как подводной лодки «Курск»?
0: Понятно. Лежит на дне. Сняли, по-моему, на глубине 300 метров. Сняли всю секретную аппаратуру. Сняли все секретные вооружения. Но пока, как говорится, обрастает илом. Что будет дальше, пока не решено. Что можно говорить об этом корабле, лежащем на дне Черного моря, если у нас единственный тяжелый авианесущий крейсер, да, Кузнецов, он же сколько уже болтается там на стапелях, в доках и так далее. Судьба до сих пор не решена. А вот вчера мне Тимошенко сообщил, прислал сообщение, Михаил Владимирович, что на него поставили липовые китайские подшипники, да? И там, по-моему, уже 100 миллиардов потратили, пока перетаскивали с одной стоянки на другую, с одного и дока на другую и так далее, уважаемые. Так что «Москва», крейсер, лежит на дне, конечно, в очень серьезном, разобранном виде. Вопрос о его поднятии пока, по моим данным, а я поддерживаю связь со своими так называемыми источниками в штабе Черноморского флота, да и в главном штабе ВМФ, пока судьба не решена. Будем мы влезать на куски и поднимать, будем мы из него делать какой-нибудь там мавзолейный какой-нибудь продукт, скажем так. Нет, музейный, точнее, продукт, да. Или же просто отправим на переплавку то, что удастся поднять со дна морского. Ответ закончил. Кто у нас следующий в эфире? Любовь, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Любовь.
7: Добрый день, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Опять несколько дней назад у вас поднимался вопрос жилья наших военнослужащих, которые и служат, и служили, и по нескольку десятилетий живут без жилья. У меня вопрос предложения. Сейчас очень много приговоров суда о том, что очень многие проворовались в системе Министерства обороны, а также вместе с ними всякие смежники. Ну, допустим, наша вице-губернатор, финансист, получила 200 миллиардов через 20-ю армию Московской области. И таких примеров очень много. Может быть, открыть специальный счет, и чтобы кто-то контролировал то, что конфисковывается после приговора суда, шло на этот счет. И с этого счета строились дома для наших военных.
0: Ну что, неплохая идея. Осталось малую малость, дорогая Любовь. Малость это. Узаконить эту блистательную идею вашу, беззаконить, которую вы сейчас произнесли.
7: Я, ну, вот сейчас выборы, вы там общаетесь со всякими.
0: Я не против. Я не против, да, да.
7: Предложите где-нибудь в верхах.
0: Конечно, конечно. Ну, мы же на всех каналах трещим о том, как в Израиле поступают с ворами, с предателями и так далее. Мы же классовым языком. Вот видите, вот как. А там очень серьезно. Поймали предателя, изменника Родины. До свидания, жилье. Ты в тюрьму, а семья куда хочешь. Вот так, да. Вот. Или высылается в страну, на которую работал этот Иуда. Ну что, это неплохое решение. Да. Хотя сейчас будет сказать, а при чем здесь дети и жена виноваты? Будет думать, прежде чем брать кусок тротила и идти на железнодорожную ветку для подрыва пассажирского поезда. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир, Геннадий, здравствуйте.
8: Виктор, здравствуйте. Николаевич, вы меня слышите?
0: Да, прекрасно слышу.
8: Виктор Николаевич, меня зовут Геннадий, я звоню из города Владимира. Дело такое.
0: Я догадался. Давайте.
8: Я знаю, как остановить специальную военную операцию. Но дело в том, что военное ревью слушают на Украине. Если я вам сейчас скажу, они будут принимать меры против моих предложений. Поэтому у меня просьба, после того, как кончится ревью, вы со своего телефона перезвоните мне, и я вам все расскажу.
0: Мой телефон тоже находится на контроле, уважаемый. Я предупрежден, уважаемый. Я тоже про... Внимание, ваши великие идеи, я не насмехаюсь, вы имеете полное право отправить на сайт Министерства обороны. Можете отправить куда там еще, на какой-нибудь закрытый сайт и так далее. Вы имеете полное право отправить, и, может быть, вы знаете, если вы убеждены, что у вас есть способ закончить СВО, только я не знаю, а чем можно закончить СВО? Скажите мне, пожалуйста, ну ответьте мне на вопрос, дорогой мой человек, Я с нетерпением жду, говорите.
8: Я не могу сказать, потому что слушают на Украине.
0: По вашим планам, это я сейчас ничего секретного не спрашиваю. Вот по вашим планам, чем должно закончиться СВО? Вот, способ быстрого кончания.
8: Поэтому я не могу вам сказать.
0: Я говорю, чем должно закончиться наше СВО? Чем? Это
8: победой.
0: Же не секретно. Ну и все. А что тут секретно? Ну и все. Вот. А как это вот только быстро сделать? Это вот мне интересно. Ох, как интересно. Душа чешется узнать, какой вы такой план придумали. Направляйте свои великие идеи в Министерство обороны, в Генштаб и так далее. Желаю вам удачи. Когда ваш план примут, обязательно позвоните мне. Обязательно. Спасибо за звоночек. Кто следующий в эфире? Степан, Москва у нас. Здравствуйте, Степан.
9: Добрый день, Виктор Николаевич. У меня к вам вопрос такой. Такой же корабль проекта «Атлант», как Москва, стоит в Николаеве. Вы что-то об этом знаете? Он абсолютно новый, под названием «Украина».
0: Нет. Я знаю другую судьбу Украины, которую Сердюков предлагает продать России за $1. Да, это вроде бы должен быть будущий авианосец, уважаемые. Я помню этот смешной эпизод и так далее. А что касается флагмана Украины «Гетман Сагайдачный», то он сейчас лежит, его затопили. Его просто затопили, он там где-то лежит. Не глубоко. Украинцы на всякий случай его не сильно притопили, что, может быть, они говорят, удастся поднять. Я объявляю перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости.
10: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
12: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
14: Точно.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «На чистую воду». Я Ася Рак, официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас я очень вас прошу, ответьте честно. Вот честно-честно. Сами себе на следующие вопросы. Вы просыпаетесь утром и чувствуете себя отдохнувшим? Или каждое утро – это испытание, когда нужно разбудить себя, раскачать суставы, вообще, в принципе, уговорить организм работать? Если вы чувствуете усталость, тяжесть, если таблеток в доме становится все больше, а эффект от них все меньше, знаете, вы не одиноки. И самое главное, есть причина, о которой мало говорят. Вот остановитесь на секунду и вспомните, сколько таблеток вы выпили за последний месяц. А сколько из них реально решили проблему, а не просто там замаскировали ее? Сегодня расскажу вам о простом, но действительно революционном инструменте, который помогает организму восстанавливаться на самом глубоком клеточном уровне. И для этого не надо бежать в аптеку, ехать в дорогую клинику или на дорогой курорт. Все, что нужно, это вода. Но не простая, а ионизированная. Давайте разбираться. Наш главный враг, раньше говорили после 50, сейчас в любом возрасте, главный враг человека – это окислительный стресс или оксидативный стресс. Простыми словами, это ржавчина внутри нашего организма. Свободные радикалы повреждают наши клетки, и мы стареем. Водородная вода, которую вы можете получить из ионизатора Aqualife, это мощнейший антиоксидант. Молекула водорода самая маленькая во Вселенной. Она проникает внутрь митохондрии, в ядро клетки и нейтрализует только самые опасные свободные радикалы. Это, кстати, подтверждено тысячами исследований. Что это дает конкретно вам? Снижается хроническое воспаление, которое является причиной болей в суставах, проблем с сердцем и тумана в голове в том числе. Восстанавливается ваша внутренняя батарейка, возвращается энергия, улучшается работа мозга, память. И все это просто за счет того, что вы меняете воду, которую пьете. Качество воды – это отрицательный ОВП, это измененный pH, соответствующий внутренним жидкостям организма, это насыщенность водородом. Здесь на сцену выходит ионизатор Aqualife 4 в 1. Это буквально ваш личный завод по производству здоровой воды на вашей кухне. Ибо один прибор готовит сразу 4 типа воды. Водородная – это ремонтник на клеточном уровне. Щелочная вода помогает бороться с закислением организма, улучшает пищеварение. Кислотная вода – это природный антисептик для умывания, обработки ран и всех бытовых приборов, которые надо продезинфицировать. Серебряная вода – это натуральный антибиотик, который не вызывает привыкания. Никакой другой прибор не дает вам такого спектра решений. И это гораздо выгоднее, чем покупать самую дорогую бутилированную воду, потому что ни одна бутилированная вода не будет с отрицательным ОВП и с молекулярным водородом. Никогда. Но это еще не все. А в этой жизни, чтобы быть здоровым, нужно действовать комплексно. Поэтому в рамках нашего сегодняшнего предложения мы добавляем к ионизатору 4 в 1 генератор водородной воды Light. Это портативное устройство, которое вы всегда можете взять с собой. На работу, в гости, на прогулку, в поездку. Генератор Light за считанные минуты. Ну, 5 минут, там одна кнопка. Вы на кнопку нажали, через 5 минут готов стакан водородной воды. Точнее, сколько вы туда нальете? От 50 мл до 400 мл за 5 минут. Вы получаете два устройства по цене одного. Дома у вас есть полноценная станция с 4 видами воды. А для активной жизни компактный источник водорода всегда с собой. Знаете, что самое ценное для нас? Когда вот наши слушатели, подписчики, покупатели делятся своими историями. Вот что рассказала нам Надежда Петровна, 67 лет, из Москвы. Она пришла к нам с диабетом второго типа, и постоянной усталости. Ну как нам? Она пришла к врачу. Ей врач посоветовал приобрести ионизатор и генератор. Она начала пить ионизированную щелочную воду. Через 3 месяца ее сахар натощак упал с 10 до 6 миллимоль. У нее ушли полностью отеки, и врач даже снизил дозу ее лекарства. Это не чудо, это биохимия. Организм получил то, что ему было нужно, и начал сам восстанавливаться. Надежда Петровна не одна. Сотни людей уже ощутили на себе эту разницу в энергии, в ясности ума, в легкости. Вы тоже можете быть в их числе. Друзья, мы с вами уже знаем, что такое оксидативный стресс, и если мы ничего не меняем, он просто продолжает разрушать наше тело. Но у вас есть выбор. Вы можете продолжать тратить деньги на таблетки, которые борются с симптомами, а можете подарить своему организму ионизированную воду, которая останавливает старение на клеточном уровне. Не откладывайте заботу о себе на потом. Здоровье не ждет. Оно утекает каждую минуту, каждую секунду, если вы ничего не делаете. Именно сейчас, в рамках сегодняшнего предложения, уникальнейшая возможность приобрести ионизатор 4 в 1 плюс генератор водородной воды Light по специальной цене 34 тысячи рублей. Абсолютно бесплатная консультация по настройке и применению. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении 8 800 505 08 55. А пока вы набираете, чтобы заказать супернабор по суперцене, ибо таких цен больше всего не будет, я хочу вам рассказать еще про один суперприбор, который позволит снять боль без таблеток, без вреда и без побочек. Это инновационное решение Neurodense Axon. Это препарат с медицинской доказанной эффективностью. И, по сути, это физиотерапевтическая клиника не то что дома, а даже в кармане. Потому что Neurodense Axon, он как, размером со спичечный коробок. И он избавит от любой боли за 15 минут. Он мгновенно снимает головную боль, зубную боль, мышечную боль, спазмы примесячных. Работает точечно. Просто приложите к проблемной зоне. Не требует никаких настроек. Просто включил и забыла боль. Он идеальный для путешествий, для офиса и спорта. И вот здесь очень важно вспомнить, опять же, что мы пьем огромное число лекарственных препаратов или даже БАДов. Это огромнейшая нагрузка и на печень, на почки, и вообще на весь организм. И когда мы еще вдогонку постоянно принимаем какие-нибудь обезболивающие препараты, мы тем самым и зрение сажаем, и желудок сажаем, и кишечную микрофлору всю убиваем, и еще и психику разрушаем. Это, кстати, доказано. Поэтому Neurodense Axon – настоящая находка. Сейчас посмотрите, что с погодой происходит. Солнце, дождь, холодно, жарко. Знаете, даже я иногда стала реагировать на погоду, хотя никогда не считала себя метеочувствительной. Но какие-то там магнитные бури, видимо, очень сильные. И иногда прям штормит. Поэтому то, что у меня дома есть Axon, это настоящий подарок. Почему это работает? Технология DENSE – это импульсы тока, которые мозг воспринимает как естественные сигналы нервной системы. И они блокируют боль, снимают спазмы и активируют внутренние резервы организма на восстановление. Без химии, без привыкания, без побочек. Больше не надо выбирать между болью и вредными таблетками. В ваших руках безопасное, эффективное и современное решение. Axon, он избавит и от зубной боли, и от головной боли, и от мышечных спазмов каких-то. И вот мой коллега Михаил постоянно рассказывает, как он спину свою спас, и теперь в огороде пашет целыми днями в теплый сезон. Я думаю, сейчас тоже, наверное, в огороде. Миш, привет! Но вот просто ответьте сейчас себе на вопрос, как вы часто пьете обезболивающие? Голова, шея ноет. Ведь автоматически каждый тянется за таблеткой. А здесь абсолютно экологичный, без вреда для организма, без вреда для печени, для почек. Вот такой препарат. Еще раз хочу подчеркнуть, что он с доказанной медицинской эффективностью, он с медицинским сертификатом, это медицинский прибор. И когда он есть дома, всегда под рукой, это настоящая палочка-выручалочка. Точно такая же, как ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды. Кстати, сегодня нейроденс Аксон 4900 рублей. Я вам просто по секрету скажу, что пересматривается политика в связи с тем, насколько подорожала глобально логистика, все цены сейчас пойдут вверх. Не только у нас, а вообще у всех, но и у нас, соответственно, тоже. Потому что, ну, сами понимаете, да, все эти комплектующие пока собрать туда-сюда, все это очень дорого. Поэтому вот сегодня, сейчас и комплект, ионизатор воды Aqualife 4 в одном, и генератор водородной воды 34 тысячи. Это очень хорошая цена, которая скоро не будет. Не будет. И 4900 за нейроденс Аксон. Это колоссальнейшая скидка. Он вообще-то и так стоит дороже, но скоро опять подорожает. Успейте заказать 8 800 505 0855. Комплект ионизатор-генератор 34 тысячи и нейроденс Аксон 4900. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Успевайте, все цены действительно сегодня до 19.00. 34 тысячи, ионизатор 4 в одном и генератор Light. 8 800 505 0855.
14: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
20: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
23: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
26: Об атаках.
25: Удары ВСУ по складам «Вайлдберрис» в Тамбовской и Московской областях попадают под статью о военных преступлениях, заявили в ООН. Вместе с тем там отметили о необходимости расследования этих ударов. В Кремле тем временем опровергли информацию о том, что склады «Вайлдберрис» используются для военных целей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг «Вайлдберрис» и ее продавцов непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса. По его словам, вопросом о мерах для поддержки занимается правительство.
26: о конфликтах.
25: Разведка США считает, что удары по Ирану не изменят позицию Тегерана на переговорах. Страны застряли между миром и войной, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. В свою очередь, Wall Street Journal сообщает, что Иран ударил по спортзалу, жилому блоку и ангару в ходе атаки на базу США в Иордании. Погибли двое американских военных. На фоне обострения боевых действий США с Ираном и продолжения блокады Армузского пролива, цена нефти Brent поднялась выше отметки в $90 за баррель.
26: О законах.
25: Госдума приняла закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Документ устанавливает правила обращения криптовалют в России. Россияне получат возможность инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. Сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Основные положения закона вступают в силу 1 сентября этого года.
26: О судебных делах.
25: Ударивший русскоязычную туристку житель Грузии освобожден под залог в 5000 лари, это около 2000 долларов. Георгий Чигладзе в суде заявил, что сожалеет о совершенном поступке и о том, что произошло. Инцидент, кадры которого попали на видео, вызвал широкий резонанс и породил диаметрально противоположные версии причин конфликта. От нападения из-за русской речи до утверждений о провокационном поведении самих туристок.
26: Обо всем.
25: Ученые предупредили об увеличении скорости солнечного ветра. Это значит, что в ближайшие часы может начаться магнитная буря. Ее пик придется на конец дня, ближе к ночи, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые подчеркнули, что рост скорости солнечного ветра пока развивается строго по прогнозам. Неприятные природные явления продлятся как минимум до четверга, 23 июля.
26: О погоде.
25: В Москве сейчас плюс 25, завтра днем до плюс 26, переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Петербурге в среду до плюс 20 будет облачно и дождливо. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Все о политике и политиках. Политликбез.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00. Это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о ходе избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу 9-го созыва, а также по выборам депутатов в Законодательное собрание Псковской области. Картинка по кандидатам немножко начинает проясняться, становится понятной, прежде всего по одномандатным округам, которые нас интересуют. Это 5-й округ и 6-й по Великим Лукам. И постепенно партии в соответствии с календарным планом сдали уже списки выдвинутых кандидатов. Последние конференции уже прошли. Завершается период самовыдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. Избирательная комиссия ЦИК и избирательная комиссия субъектов заверяют постепенно списки политических партий, в том числе у нас в Псковской области, но мы видим и политические процессы, события, связанные с избирательной кампанией. Я имею в виду, конечно, информационный хайп, если хотите, информационные скандалы, об этом мы обязательно поговорим, потому что по ним вживую, на живых примерах, в ходе нынешней избирательной кампании можно посмотреть, какие разные у нас с вами политические партии в стране, где, ну, если хотите, какая-то имитация и партийной деятельности, и бурной деятельности политической. А когда что-то начинается конкретное, люди даже не знают, что ответить и сказать. Поэтому давайте по порядочку. Давайте начнем с выборов в законодательное собрание. Сегодня нам понятны кандидаты по 5-му и 6-му округу по Великим Лукам. Ну, я начну немножко по списку, постепенно называть фамилии тех партий, которые выдвинули кандидатов. Итак, по одномандатному округу номер 5, как я уже говорил в одной из передач, партия «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Белюкова, округу номер 6 Юлию Ярышкину, КПРФ выдвинула по округу номер 5 Николая Чувайлова, по округу номер 6 Сергея Матвеева. Партия «Новые люди» по округу номер 5 выдвинула Александра Михаленкова, по округу номер 6 выдвинула Любовь Лугашева. Партия ЛДПР по округу номер 5 выдвинула Кирилла Захарова, а по округу номер 6 Юрия Павлинова. Партия «Справедливая Россия» по округу номер 5 выдвинула Сергея Шишкова, по округу номер 6 выдвинула Евгения Смирнова. Партия «Яблоко» по округу номер 5 выдвинула Надежду Григорьеву, по округу номер 6 Константина Некрасова. И партия пенсионеров, то, что мне, по крайней мере, известно на данный момент, партия пенсионеров выдвинула по округу номер 5 Сергея Дубинина и по округу номер 6 Закира Рахманова. Это все, что вот известно по политическим партиям, по крайней мере, данный момент. Это значит, что примерно по 6 кандидатов у нас будут претендовать на депутатские мандаты в законодательное собрание Псковской области от Великих Луг. Я хотел бы отметить для наших радиослушателей, что действующие депутаты на тот момент Псковского областного собрания, они не участвуют в избирательной кампании. Это значит, что всем действующим кандидатам, которых я только что назвал, предстоит не переизбираться, а бороться за мандаты. Мы не будем, естественно, идет избирательная кампания, обсуждать, биографию. С аналитической точки зрения мы видим, что выдвинуты новые люди, не в плане партии, а в плане персоналей. И «Единая Россия», и «Новые люди» партия, и «Справедливая Россия», и «Яблоко», кстати, удивило, нашло новых людей. И партия пенсионеров выдвигают новых людей на этот уровень избирательной кампании. Большинство из этих фамилий и названных людей, они участники, насколько я помню, избирательных кампаний по выборам депутатов разного уровня, в частности, в городскую думу. Среди них есть действующие депутаты Великолукской городской думы, минимум 3 я вижу из одномандатников, бывшие депутаты Великолукской городской думы. То есть, в основном, политические партии выдвинули, в принципе, опытных людей, имеющих опыт либо участия в избирательных кампаниях, либо опыт депутатской деятельности, что очень важно. И вот, глядя на этот список, хочется представить, если с политологической точки зрения, предположить, спрогнозировать, как пойдет эта кампания, потому что есть кандидаты, которым есть что рассказать, есть что показать, причем не просто в качестве риторики, если хотите, такой заманухи, а в качестве «обещали-сделали». Обещали, сделали, причем по разным направлениям. Что касается хайпа, и эта тема, которую я в одном из выпусков обещал вернуться, мы ее немножко затронули. И вот недавние события, они больше связаны с выборами в Госдуму. Но это очень важно, потому что мы, например, видим, как по выборам в законодательное собрание Псковской области мы видим, что не все партии принимают участие. Например, партия «Родина», она участвует в выборах в Госдуму. Опять же, хочу сказать «пока», потому что ЦИК неделю назад увидел недочеты, и официально, публично об этом было заявлено. Это в соответствии с законом. Вообще, как изменяется у нас политликбез, мы рассказываем о процессах. И причем на живых примерах. Как вот меняется избирательная система? Почему? Это очень интересно, кто интересуется политикой, избирательными процессами. А у нас-то как? Те, кто сидят за границей, бежавшие иноагенты и прочие, называющие себя свободными людьми, что у нас нет свободных выборов в России, и 5-е, 10-е, не буду повторяться. Тем не менее, партия «Коммунисты России», партия «Родина» получили от ЦИК уведомления. Они официально опубликованы о том, что у них есть недочеты в сданных документах. Я напомню, что почти все партии сдали такие документы на выдвижение. Об этом еще буду говорить по партийным спискам и фамилии по одномандатам округам. И ЦИК в нынешнем законодательстве, оно уже несколько раз используется, несколько избирательных кампаний. Раньше, в святых для кого-то 90-х, и чуть-чуть попозже, это было бы какое основание? Отказать в регистрации политической партии. Потом, где-то после 2011 года, были внесены изменения в избирательное законодательство, ну, потому что это использовалось, по крайней мере, выглядело так, что могло использоваться как средство, ну, скажем, нечестной политической конкуренции, где партия выбывает из процесса избирательного, да, на этапе подачи документов. Та же практика была одно время очень часто при самовыдвижении. Эта же практика была особенно на региональных, местных, особенно на местных выборах, потому что уровень, я всегда это отмечаю в каждый раз, уровень кандидатов грамотности, юридической грамотности, когда ты выдвигаешься куда-то кандидатом в депутаты, да, наверное, ты должен быть грамотен, безупречно, я бы даже так сказал. Если сам что-то, понятно, есть масса нюансов, но как же ты будешь помогать и как ты способен помогать людям, если сам не способен оформить на себя самого любимого документа? Причем там сложного на самом деле ничего нет. Так вот, раньше на этом этапе многие, ну не многие, но был определенный процент людей, который сходил с дистанции. Они до сих пор есть на самом деле. Вот теперь это учли, и возможность, все равно возможность выдвигаться, наше законодательство, наше государство предоставляет. Теперь то, что мы видим вот на живом примере, что этот инструмент, как вот налоговая инспекция, это не враг наш, а помощник. Вот у них уже много лет изменилось вот этот вот подход, чтобы воспринималось так, и реально так. То же самое работа избирательных комиссий, от ЦИК, областных, региональных до местных, окружных и территориальных избирательных комиссий. Помощник. Ошиблись в сдаче документов. Ошибиться-то можно во всем чем угодно. Что-то неправильно указать. Надо понимать, что избирательные комиссии разного уровня, в соответствии которые проводят выборы, да, они в обязательном порядке проверяют соответствие заявленных о себе биографических данных и документов, которые сдают кандидаты. Это, как я помню, как, ну, скажем так, либеральные кандидаты в свое время эту процедуру, очень важную, они обозначали как попытка давления. Это не демократия и так далее. Слушайте, посмотрите, что творится в Европе и на Западе. Но бог с этим, бог с ними. А почему это было важно, и не было, а есть, и будет важно? Помните выборы у нас в Псковской области губернатора, где кандидат от КПРФ предоставил документ об образовании, не соответствующий действительности. То есть даже на таком, казалось бы, уровне, и, казалось бы, прикрываются историческими именами там, Ленина, Сталина и коммунизмом, где для своих избирателей это окажется что-то святое, и эти уж люди точно врать и обманывать не будут. Вот такой эпизод в ходе регистрации одного из кандидатов и проверки документов, к сожалению, это, конечно, ну не то, что пятно на всех. Это, кстати, говорит о том, что избирательные комиссии разного уровня работают, и работают объективно. А вот кандидатам, как раньше, как в 90-е годы, еще было более попроще, скажем так, избирательное законодательство, чуть ли не ряженые были, выдвигались. Как хотели, так себя и называли. И такое было. Поэтому сегодня вопрос кандидата от политической партии, тем более, сам выдвиженец, бог с ним, он сам за себя отвечает. Это вопрос серьезный. И поэтому не все политические партии способны участвовать в избирательных кампаниях. В нынешний состав Госдумы 9-го созыва вот Элла Панфилова, председатель ЦИК, объявила, что будет не более 11, а может быть даже и меньше. Сейчас объясню, почему, после небольшой рекламной паузы.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Все о политике и политиках. Политликбез.
4: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий и политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о избирательной кампании по выборам депутатов Госдуму и законодательное собрание Псковской области. Итак, давайте начнем с того, сколько же партий будет участвовать, сколько мы увидим их в бюллетене, какое количество, и будут ли бюллетени вот те самые простыни, да, как раньше, в одной из избирательных кампаний около 40 политических партий на, скажем так, этапе зарождения нашей с вами демократии российской, строительства государственности, в том числе политической и партийной, прежде всего, системы в нашей стране. 40 партий участвовало. Ну, надо сказать, что 11 июля еще завершились почти 10 дней назад выдвижения на партийных съездах. Это был последний день, когда можно было уведомить ЦИК, в данном случае, о проведении съезда. Ну, там до 9 июля они должны были все это сделать, до 11 провести, выдвинуть кандидатов. Поэтому картина, в принципе, ясна. Мы вот весной, в мае даже я еще рассказывал, сколько партий могут, там 18, да, 12 могут, не собирая подписи. Но вот председатель ЦИК Элла Панфилова объявила, что таких партий будет не более 11, но с учетом того, что при проверке документов, как я уже в первой части нашей программы сказал, есть недочеты еще у нескольких партий, а теперь все зависит от них. Вот это важно. Не от ЦИК. Партии предупреждены. По закону, то, что я говорил в первой части программы, законодательство дает право нынешним партиям, кандидатам. Ошиблись? Исправьте свои ошибки. Вас уведомили, какие ошибки. Не исправите, ваши списки не утвердят и до выборов не допустят. То есть нянчаются как с детьми, я бы так сказал. Лишь бы участвовали. Я сейчас расскажу, к чему я это все говорю и к чему подвожу. Итак, на данный момент партии, которые выдвинули списки кандидатов в депутаты Госдумы по федеральным округам. Давайте это зафиксируем. Всероссийская политическая партия «Единая Россия», политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», социалистическая партия «Справедливая Россия», политическая партия «Либерально-демократическая партия России», политическая партия «Новые люди», политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», политическая партия «Партия коммунисты России», Всероссийская политическая партия «Родина», Российская экологическая партия «Зеленая», извините, политическая партия «Российская объединенная демократическая партия Яблоко», политическая партия «Партия прямой демократия». Вот столько партий подали документы. Все ли они окажутся в бюллетенях, я, как уже сказал, теперь зависит от них. И я бы что хотел отметить для избирателей Псковской области и для, в принципе, говоря о выборах в масштабах страны. Почему я говорю так много и внимания процессу выдвижения? О чем он говорит нам с вами? Ну, во-первых, риторический вопрос, надо ли нам много или мало политических партий, как говорят, хороших и разных. Ну, во-первых, вот те, что я озвучил, их уже много хороших и разных. И левые, и правые, и центристские, и социалистические, и более левые, и более даже правые, абсолютно разные. Хочу отметить, что на выборах в законодательное собрание Псковской области не будет участвовать, я так понимаю, потому что не выдвинут выдвинула список кандидатов партия «Родина». Тем не менее, ее руководитель выдвинут от Псковской области в одномандатный округ номер 150 кандидатом в депутаты Госдумы. Это Павел Бекташев. Он также возглавляет региональную группу кандидатов. И там еще один представитель. То есть партия не участвует в этих выборах. Я напомню, что «Родина» участвовала в выборах в 2025 году довольно активно на муниципальных выборах. Селенок участвовать в масштабах Псковской области, как мы видим, у этой партии, например, нет. Мы это говорим, я вот это все говорю, мы это с вами рассматриваем в качестве ни критики, ни претензий, ни хайпа какого-то, да, попытки партию как бы вот унизить, оскорбить, ни в коем случае. У нас есть живой политический процесс, два уровня выборов, я о нем рассказываю, что на нем происходит. Это тесно связано с вопросом политического строительства. И избирательные кампании, особенно федерального уровня, особенно в Госдуму, где, собственно, политические партии участвуют, да, в гонке за депутатскими мандатами, вот здесь и видна сущность, настоящность,

0: Сколько-то подписей признано недостоверными было, их поэтому не зарегистрировали на тот момент. О чем это говорит? Когда существует партийная вертикаль, структура настоящая, Россия страна большая, и не каждая группа людей, которые решают создавать политическую партию, объединенные общей идеей, да, для прихода к власти, способны иметь структуру. Здесь мы с вами что должны понимать? Имея структуру, это значит возможность связи с людьми, с избирателями. Часть этих людей являются вашими активистами или не являются. Большая разница рейтинг партии, ну, например, возьмем те же новые люди. У них структура намного меньше и формальнее, скажем так, чем у той же Единой России, даже у КПРФ, даже у ЛДПР. Но рейтинг, посмотрите, какой, наравне с КПРФ и с ЛДПР, даже где-то опережает, где-то чуть меньше. И сейчас вопрос, будет ли эта партия второй или третьей, уже об этом идет. То есть рейтинг популярности у избирателей – это одно, а вот возможность потом реализовывать все это другое. И как раз партийная структура – помощь этому всему. Даже на процессе выдвижения кандидатов, даже на процессе участия в избирательных кампаниях. Потому что мы нередко видели, где еле-еле набирают формально кандидатов в депутаты, их можно выдвинуть. Кто эти люди, кто их знает, и как за них потом будет вестись агитация. Хотя вот новые люди, пример новых людей, в 2021 году, партия появилась только в 2020 году. Ну, считается, что в основном это малый и средний бизнес, да, предприниматели, люди активные, люди организованные, и они быстро создали структуру. Я просто был на одном из мероприятий, где изучалось, как это делается. Но есть другие партии, которые занимаются только хайпом. Вот сегодня опять не успел об этом рассказать, мы еще к этому вернемся. Это та же партия Родина. Этот пример к чему я говорю? Тому, что партийные структуры, партстроительство, реальные люди заменяются, извините, дешевым популизмом, примитивным, очень примитивным хайпом и скандалами информационными. Одно дело, когда ваш лидер по телевизору каждый день торчит в телеэфирах и, извините, чешет языком. На самом деле. И когда ему задают журналист конкретный вопрос по той теме, о которой он каждый день нам рассказывает по телевизору, тема СВО, и он в истерике убегает из студии, не знает, что ответить. Все. Вот в любой другой, наверное, стране, политической культуре, традиции, на этом можно крест ставить и на партии, и на этом лидере и так далее. Посмотрим, как это будет у нас. И сегодня вот в подтверждение, там, где есть тихая, нормальная работа с трудностями, с проблемами, хайпа-то нет. Потому что некогда хайпом заниматься и сидеть в телеэфирах. А можно заниматься популизмом, патриотикой, социалкой и так далее. Но таких, как обычно, не зовут никуда. Даже вот чтобы вы понимали, непарламентские партии во всех субъектах Российской Федерации являются гостями, экспертами в законодательных органах. Там раз в году устраивается вот это экспертное общение депутатов и политических партий разного уровня. Причем тема социалка там обычно. Но приходят и приглашают в итоге тех, кто конкретику дает, те, кто опыт имеет. Они просто занимаются популистской риторикой. Так что можно и вне парламента заниматься чем-то полезным. А можно, как мы видим на конкретном сегодня примере, к сожалению, не иметь нереальной партии, а заниматься только нахождением в теле, эфирах и в интернете. Об этом мы еще будем говорить в ходе наших программ в течение избирательной кампании. На сегодня у меня все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться

0: по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана как государства. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: При атаках ВСУ повреждено гидротехническое оборудование Белгородского водохранилища. Произошел сброс воды. Угрозы и жизни, и здоровью жителей нет, сообщил оперштаб. Там добавили, что ВСУ продолжают атаковать дамбу Белгородского водохранилища. После сброса воды обстрелы не прекращаются. Ранее сообщалось, что при атаках БПЛА на Белгородскую область пострадали 4 человека. Один мирный житель погиб.
1: О политике.
2: Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТС в Китае. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. Саммит пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. По словам дипломата, Китай уже предложил несколько инициатив по укреплению взаимосвязанности, технологической модернизации и выстраиванию региональной зоны свободной торговли.
1: Об инфляции.
2: Инфляционные ожидания населения в июле подскочили до максимума за текущий год. Показатель вырос с 12,4% до 14,7% годовых, следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России. Выше показатель был только в марте 2022 года. Оценка наблюдаемой инфляции также выросла с 14,2% в июне до 15% в июле.
1: О законах.
2: Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контактным данным. Закон приняла Госдума. Согласно документу, банки и МФО должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан.
1: Об образовании.
2: Поступить на бюджет становится нереально. В некоторых университетах проходной конкурс фактически начинается от 300 суммарных баллов ЕГЭ, а результат выше 90 баллов по каждому предмету уже не гарантирует бесплатное место. В России зафиксировано почти 10 тысяч 100-бальных результатов, причем часть выпускников получила максимум сразу по двум или трем экзаменам. Высокая конкуренция наблюдается не только в столицах. В Калужском госуниверситете конкурс достиг 6-8 человек на место. В Новосибирском педагогическом университете на одно место в этом году претендуют около 15 человек.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки, евро 89,55, юаня 11 рублей 57 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 25, завтра днем до плюс 26, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В Петербурге в среду до плюс 20 будет облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
5: Добрый вечер.
4: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
6: Добрый вечер.
4: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
7: Добрый вечер.
4: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров, насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно, какие востребованные профессии и сложно ли искать специалистов по телефону. Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
7: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
4: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
7: Да, да. Даже, может быть, меньше.
4: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
5: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
4: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
7: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
4: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
7: конечно,
4: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
7: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
4: Согласна.
7: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
4: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно
7: привлечь. Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
4: Это действительно так. Лина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
5: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
4: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
7: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
4: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
7: Да, абсолютно
5: хантинг.
7: Верно.
4: Или
7: охотники
4: хантинг.
7: За головами.
4: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
7: И за руками.
4: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
7: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
4: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR, Авито.
7: Работа России.
4: Работа России. Не слышала
7: раньше.
4: Ну и
7: прекрасно работают соцсети.
4: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
5: Токарь.
4: Сварщик.
7: Наладчик станков
4: ЧПУ.
7: Фрезеровщик тоже.
4: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Итак, мы вернулись с рекламной паузы и... Мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
7: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
5: Электриках.
4: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит... конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токобаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ, вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
5: оператор
4: это...
5: ЧПУ.
4: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи, всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
7: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
4: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
7: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
4: Это однозначно.
7: В первую очередь обращаемся сразу по имени.
4: Персонализация. Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это, то есть, вопросы, на которые нельзя сказать да или нет. Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
7: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
4: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
5: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
4: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
5: безусловно.
4: Зарплата.
7: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
4: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
7: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
4: Согласна. Элина, поддерживает?
5: Безусловно.
4: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, от какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
7: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
4: Должен ли быть наставник?
7: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
5: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
4: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем. Друзья, поэтому, если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
5: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
4: А через 3 года сможет. поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
7: Всего доброго.
5: До свидания.
9: Просто космос.
10: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
9: Просто космос.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
13: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, то такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции, и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
16: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
15: О спецоперации.
17: Российские дроны уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар, сообщили в Минобороны. Также в ведомстве отчитались, что в порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Черноморск Одесской области поражен цех судоремонтного завода, а в порту Николаев поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.
15: О топливе.
17: Ситуация с обеспечением топливом начнет радикально меняться уже завтра-послезавтра, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании, где принимали поправки в налоговый кодекс. По его словам, изменения произойдут как в плане цены, так и в плане поставок. Изменения в налоговый кодекс были приняты в третьем чтении. Они расширяют механизм топливного демпфера, а также уточняют механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами.
18: о происшествии.
17: На Киевском шоссе у аэропорта Внуково произошло ДТП. Пробка в сторону МКАД растянулась на 2 километра. Открыто только 2 полосы из 5. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
18: О транспорте.
17: Арбатско-Покровскую линию метро продлят за МКАД до района Восточный. Такое решение принято по просьбам жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в этом районе крайне сложная транспортная ситуация. Единственный выезд на перегруженное Щелковское шоссе. Новую станцию Гальянова откроют в 2028 году. После ввода пассажиропоток Щелковской снизится на треть, а время в пути до Электрозаводской сократится почти вдвое. Строительство тоннелей уже завершено. Сейчас на площадке возводят ограждающие конструкции и монтируют основные элементы станции. Ее оформят в космическом стиле и сделают максимально удобной для пассажиров. Им будут доступны все привычные сервисы московского транспорта. По линии будут курсировать комфортные поезда серии «Русич».
18: О скандалах.
17: Джанни Инфантино должен покинуть пост главы ФИФА после решений организации на чемпионате мира 2026 года. Это заявил президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас. Он обвинил ФИФА в работе в собственных интересах, назвал обязательные трехминутные паузы на водопой рекламными перерывами и раскритиковал увеличение перерыва в финале до 27 минут. Тебас также указал на отмену красной карточки игроку сборной США Флорину Балагуну после обращений Дональда Трампа, сообщает газета «Делла Спорт».
18: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 25, завтра днем до плюс 26. Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Петербурге в среду до плюс 20 будет облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
18: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
18: Что будет?
19: Так, о новости. Ситуация в мире, говорят, накаляется. Нас-то как будто уже не удивляет. Кто-то пишет, ситуация в мире накаляется. И ты пропускаешь эту строчку и не обращаешь на нее никакого внимания абсолютно. Вот представьте себе такое до 2022 года. Да и потом, на самом деле, все же идет по нарастающей. Но вот, да, вернемся, допустим, в 2021 год. Хорошее было время. И там кто-то пишет, ситуация в мире накаляется, плевать абсолютно, потому что, да что там может накаляться, я вас умоляю, правда ведь? Да, сейчас, с одной стороны, ты уже пролистываешь, ну, просто потому что, ну, накаляется и накаляется, знаете, это и стадия принятия. Ну, да, мы уже поняли, что накаляется раньше, вот между 21-м и где-то годом, там, плюс-минус 24-м, да, 25-м, плюс-минус. Вот эти все новости с развитием про то, что ситуация в мире накаляется, они, конечно, еще как-то тревожили в определенном смысле. А сейчас, ну, накаляется, да, накаляется. Ну, пусть накаляется дальше. Риск глобального конфликта достиг максимума с середины 60-х годов, пишет аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs. По их оценке, показатель уже превысил уровни времен Карибского кризиса, холодной войны и терактов 11 сентября. Одновременно страны все быстрее разделяются на противостоящие блоки и отказываются от нейтралитета, выбирая стороны в новых глобальных противоречиях. Речь может идти не об одном временном кризисе, а сразу о нескольких глобальных расколах, которые продолжат усиливаться до конца десятилетия. Короче, турбулентность и шторм. Вот что можно сказать про текущую ситуацию. Далее, вот вчера было одно заявление, это, к слову, про то, какие доклады делаются Верховным. Значит, Евгений Балинский, губернатор Запорожской области, вчера встретился с Владимиром Путиным и доложил. Доложил, что трасса Р-280 Новороссия полностью взята под контроль России. И вы знаете, это вызвало недоумение у некоторых экспертов. Сегодня мы честно зададим этот вопрос некоторым экспертам. Но вот что я вчера видел в ленте новостей, в лучших телеграм-домах, писали, что она не была под контролем. Да, это первым. Это первый момент. И многие транслируют картинки в режиме реального времени, как вот беспилотники все-таки летают. Соответственно, что значит взято, полностью взято под контроль России. Да? И еще, знаете, тут вопрос уже к Владимиру Владимировичу, абсолютно искренний, честный. Я вспоминаю, когда было вторжение в Курскую область, и тогда было совещание у Путина, и совещание, соответственно, по удаленке, много людей, вот компьютер у Путина, и там, значит, много этих окошек, да, всякие разные ответственные, компетентные люди докладывают. И среди прочих докладчиков был тогдашний, вы помните, да, временный губернатор Смирнов, которого выбрали, собственно, были выборы, его выбрали, как вы помните, да, но недолго он просидел, потом отправился за коррупцию, и сейчас он варежки шьет. Так вот, тогда он, докладывая о текущей обстановке, сдуру зачем-то ляпнул о глубине вторжения украинских войск на территорию Курской области. Он назвал даже цифру 12 километров. Путин его резко оборвал, поправил словами: «Вы знаете, пусть это вот военные докладывают, какая там глубина вторжения и прочее». Значит, в этой связи, вспоминая тот самый эпизод, у меня вопрос. Вот есть Евгений Балицкий, который у нас губернатор Запорожской области, который докладывает о том, что трасса Р-280 Новороссия полностью взята под контроль России. То есть он отметил, что российские бойцы значительно снизили эффективность украинских дронов в Запорожской области. Они применяют постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками. Добавил, что в Энергодаре сложилась сложная, но контролируемая ситуация. И там было что-то про то, что вооруженные силы, значит, да, продолжают бороться с врагом. И это получается, что он говорит как раз за вооруженные силы. И в чем разница тогда между тем докладом? Мы еще ничего не знали про коррупционную составляющую, связанную со Смирновым, правда ведь? Просто в чем разница между тем докладом Смирнова и вот этим докладом господина Балицкого? Ничего против него не имею, просто хотелось бы понять. Кроме того, что, кстати, он что-то неосторожное говорил как раз в адрес курян в свое время, можно вспомнить известный скандал, да и вообще к Балицкому есть какое-то количество вопросов, в отличие, допустим, от господина Сальды, который руководит Херсонским регионом. Но вот я просто хочу понять, да, справедливости ради, зачем он говорит за военных. Других проблем в регионе нет, которые как раз напрямую связаны с господином Балицким. Ну, или можно говорить про то, что, знаете, вы наверняка в курсе, да, вам же уже доложили, военный Владимир Владимирович, и со мной тоже поделились, что вроде как трасса под контролем, но полностью взята под контроль не равно, да, российские бойцы значительно снизили эффективность украинских дронов в Запорожской области. Не равно. Ладно, может быть, мне кто-то пояснит, в чем разница, и выяснится, что я не прав в рамках своих рассуждений. Этот вопрос обязательно сегодня адресую экспертам. Далее. Зеленский умолял, как сообщают западные СМИ, США и Европу увеличить поставки ракет ПВО после массированной атаки на Киев. Ни одной. Атаки продолжаются и будут продолжены массированные, интенсивные. Все, как обещали. Кстати говоря, надо отдать должное нашим руководителям. Обещали массированные, интенсивные атаки, зеркальные ответы. Путин говорил о том, что ответы будут зеркальными и раз в 10 куда более мощными, чем атаки украинцев. Вчера в Шебекино было горе, ударили по автобусу ВСУшники. Там погибли люди, включая ребенка. В очередной раз ударили по гражданскому автобусу ВСУ. Я не знаю, зачем они это делают, у меня нет ответа на этот вопрос, но я так понимаю, что и за это тоже прилетит. И вот украинцам вопрос. Вот периодически что-то случается, ну, не знаю, по складам маркетплейсов ударили, допустим, да, вы так радовались, эти картинки репостили. А что потом было после этого? Какие были прилеты? Действительно, как и говорил Путин, в 10 раз мощнее. Но вы продолжайте радоваться. Скоро от Киева ничего не останется, камня на камне. Вы продолжайте радоваться. Будете с дубинками по нему бегать, за собаками. Так, в чем прикол новости, о которой пишут западные СМИ? Зеленский умолял США и Европу увеличить поставки ракет ПВО после массированной атаки на Киев. И что? То тут любопытное. Пока действительно у Украины нет запасов ракет к системам «Патриот», систем ПВО. Об этом говорит и некий депутат Верховной Рады Максим Бужанский, и другие тоже источники сообщают. Поставки обещанных боеприпасов начнутся лишь через несколько лет. Но чем-то как-то худо-бедно они, конечно, справляются. Какие-то ракеты у них для определенных перехватов имеются. Там какой-то запас есть. Но либо БПЛА, вы уж выбирайте, либо ракеты для ПВО. Вот вы радуетесь, что Европа нарастила сборку и поставку БПЛА на Украину. И вот, пожалуйста, то самое небольшое преимущество, которое мы тоже уже постепенно переламываем на фронте в малом небе, о котором вы тоже так часто говорите и радуетесь. И вот вам, пожалуйста. Ну вот либо БПЛА, но вы не сможете вечно иметь преимущество по этому направлению. Вот либо БПЛА, тем не менее, так или иначе, либо ракеты для Патриот, которые очень дорого стоят. Вот вы выбирайте, пожалуйста, дорогие украинцы. Вам выбор-то небольшой дают ваши эти, как их там, начальнички. Далее. Российские войска поразили 3 сухогруза и «Балкер» в украинских портах. Минобороны отчиталось. В порту Черноморск также поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. И тоже хорошая подпись, которая и гуляет по лучшим телеграм-домам. Я ее поддерживаю, цитирую. Знаете, вот лучше и не скажешь. Да, в эту игру можно играть вдвоем, когда опять-таки какой-нибудь условный ваш главный по беспилотникам Бровди Мадяр, есть там такой персонаж, он как раз вот беспилотными всеми этими историями руководит в украинских войсках. Удар по автобусу, кстати, это ему привет. Да, по автобусу с мирными людьми. Это ему большой привет. Ну вот, пожалуйста, ответочка, когда он репостит у себя в телеграм-канале видосики, как они атакуют наши корабли. Вот вам, пожалуйста. И таких историй скоро будет гораздо больше. Я не знаю, почему мы вечно вот в роли догоняющих, но ведь догоняем и потом перегоняем. Да, вы что-то новенькое придумаете, но опять-таки отсылаем к Владимиру Владимировичу, который сказал: зеркально и в 10 раз мощнее. И действительно, если внимательно смотреть на картинки, изучать особенно украинские паблики, я вот каждый вечер страдаю, изучаю, мучаюсь страшно. Нет работы вреднее и хуже, чем изучать украинские паблики. Но, тем не менее, это делаю. И, ну, вот кроме просячего визга, там, конечно, много конкретики по этому поводу. Конкретика заключается в том, что прилетает мощно. И я даже, честно говоря, не знаю, с чего начинать зиму Украине. Вот я бы так ставил вопрос. Задумайтесь уже об этом наконец-то. Далее близимся к перерыву, но вот новость, которую в финале озвучу, и есть смысл, мы постоянно ждем Уиткофа и Кушнера в гости. А тут оказывается, что и госсекретарь США Рубио может приехать. Есть и такая вероятность. Перерыв у нас,
20: что
19: друзья.
20: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости.
24: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
0: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Я начал рассказывать, продолжу о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки, на самом деле Ястреб, очевидно, что как раз он и настраивает Трампа относительно там, потенциальных санкций против России и вообще не очень-то дружелюбен по отношению к России, что, в общем-то, нормально. Мы с Америкой не дружить собираемся и не союзничать, да? Нам важны просто нормальные, рассчитанные исключительно на взаимовыгодные условия сотрудничества. Так вот, это самый Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым, да, причем, ну и главой Министерства иностранных дел КНР Ваном И на мероприятиях, которые пройдут на этой неделе на Филиппинах. Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно, сказал Рубио. В мае Лавров и Рубио дважды созванивались, мы как-то пропустили этот момент. В ходе первого разговора главы дипведомств подняли вопросы американо-российских отношений, а также обсудили конфликт на Украине и войну в Иране. А во время второй беседы Лавров уведомил главу Госдепа о планах Москвы наносить удары по военным целям и центром принятия решений в Киеве в ответ на атаки украинской стороны. Это мы помним прекрасно, да, было такое заявление. Вот первый разговор я не особенно помню, а второй, да. Рубио действительно был проинформирован Лавровым о том, что готовится. Но там, как мы помним, реакция была следующая. Очень спокойная, никаких дипломатов из Киева они не вывозили, но я так понимаю, что дипломаты как раз среди тех, кто спускаются все-таки во время наших атак ночевать в метро. Через пару мгновений к нам присоединится эксперт Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Борис Александрович, вас приветствую. Слушайте, вот это что значит заявление, то есть доклад Владимиру Путину от губернатора Запорожской области Евгения Балецкого, что трасса Р-280 Новороссия полностью взята под контроль России. Глава региона отметил, что российские бойцы значительно снизили эффективность украинских дронов. Они применяют постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками. Вот просто вторая часть не совсем сочетается с первой, полностью взята под контроль России. Она не была под контролем, я что-то пропустил. В общем, расскажите, вы наверняка это видели, да, пожалуйста.
2: Ну, это, как я понимаю, что имел в виду Балецкий, что в начале, когда противник активизировал резко атаки на машины, на трассе Новороссия, там практически не было никакого серьезного противодействия атакам дронов на машины. Сейчас количество фур, могов, которые там ездят, которые там ведут охоту на дроны, как бы значительно выросло. То есть, соответственно, сопротивление, которое встречает противник там, оно выросло. То есть, соответственно, если это имелось в виду, взять контроль, количество могов увеличилось, то есть количество сбитий там тоже увеличилось. Собственно, и видео объективного контроля с трассы как бы тоже есть. Значит, это, что прекратились там прилеты по машинам на трассе, да? Атаки продолжаются.
19: Атаки продолжаются в небольшом количестве, как я понимаю, да?
2: Давление идет, противник выпускает достаточно много дронов, то есть количество сбитий увеличилось, количество могов увеличилось, масса едет, когда, скажем так, те же бензовозы катаются в сопровождении могов, да, чтобы, соответственно, сбивать. То есть, но при этом, конечно, противник будет не прекратить вот то, что появились моги, прекратит ли он атаковать. Он будет, безусловно, искать слабые места, потому что, опять же, трасса большая, моги есть не везде, соответственно, когда там вчера или позавчера, вчера были атаки вот в районе КПП «Чунгар», тоже там был прилет, соответственно, ну, опять же, сопротивление выросло, машин стало больше, колебить увеличилось, но при этом давление, конечно же, сохраняется и будет сохраняться. Собственно, а мы ровно точно так же оказываем симметричное давление на трассы в дальнем тылу противника сейчас с применением своих дронов. То есть, ну, опять же, трудно сказать, что имел в виду Балинский, когда говорил полностью под контролем.
3: То есть у вас все тоже вызвало вопросы, да, вот этот момент?
2: То есть отметить какой-то прогресс определенный в деле, да, в принципе, он, наверное, имел право. Говорить полностью, что ли, там, ситуация стала контролируемой, безопасной, нет. Ну, то есть, опять же, фразеология выбрана, наверное, неверная, поэтому многие так начали, что вот, ну как же, дроны-то еще летят, да, то есть, но при этом прогресс есть, то есть, ну, как бы я в стороне того, что реалистично смотреть, да, и произошли ли улучшения, произошли, достаточно ли они, чтобы сказать, что там полностью безопасно, и на данный момент я бы так не сказал, потому что противник сохраняет попытки вот именно комплексно, системно воздействовать на нашу логистику в Запорожской и Херсонской области, и будет пытаться это делать дальше, то есть, и поэтому надо усиливать и количественно, и технически в плане технического оснащения МОГИ, чтобы повышать эффективность их работы по дронам противника. Там есть куда расти.

0: будущая паника, когда вот на этих трассах в тылу уничтожаются методично одна за другой все заправки, до которых там могут дотянуться, то есть это идет. То есть понятно, что мы там не охотимся там за какими-то пассажирскими автобусами, ну, как бы, с своей точки зрения, бессмысленно, это чистый террор. А с другой стороны, ну, как-то на военную машину противника это вообще никак не влияет. Поэтому, скажем так, к методам террора противогазки мы не прибегаем. Но фуры, бензовозы, заправки, причем это трассы не только на левобережье, но и на правобережье. Противник сам жалуется, что начинают долетать трассы, там, типа, которые идут на Днепропетровск, на правобережье. А дороги рядом вообще с фронтом, там вообще уничтожается, ну, с моей точки зрения, практически все, что имеет значение. То есть трассы на Павлоград, ну, я уж молчу про какую-нибудь Славянско-Краматорскую агломерацию, там, где на поток поставлено уничтожение различной автомобильной техники, ну, легких ББМ.
1: Еще, Борис Александрович, скажите, помните наверняка, когда было вторжение, я вот вспомнил сегодня перед эфиром вторжение в Курскую область, и тогда Смирнов, когда Путину докладывали об этом, он среди докладчиков был, тогдашний губернатор краткосрочный Курского региона, он тогда сказал о глубине вторжения как раз в Курскую область. И Путин его резко оборвал, поправил, что это дело военных рассказывать о том, какая там глубина. Даже вот и сейчас у меня та же история. Тут как бы Путин Балицкого уже не поправляет. И откуда у Балицкого данные, если военные действительно докладывают исключительно напрямую Владимиру Владимировичу, данные о том, что там где взят под контроль? Вот интересно. У вас это вопросы не вызвало, как у военного эксперта?
0: Не, ну губернатор, это связано, этот вопрос связан с логистикой, они же проводят совещания с военными, потому что там же решаются, транспорт, ну, защищают военные, но при этом там же решается масса вопросов логистики, что, допустим, губернатор же в курсе, куда и сколько завезут топлива. Он же потом сообщает населению, где привезли, почем бензин сейчас там будет и так далее. То есть, безусловно, губернатор в курсе обстановки о том, какой поток грузов идет, тайминг поставок и так далее. То есть, конечно, вот, ну, при этом, конечно же, вопросами обеспечения охраны заведуют именно военные. Но при этом губернатор, конечно, в курсе процессов, связанных с поставками по таким дорогам.
1: И российские войска поразили 3 сухогруза «Балкер» в украинских портах. Минобороны отчиталось. И тут скажите, пожалуйста, насколько мы зеркально отвечаем противнику, потому что он-то периодически выкладывает подобные видосики, противник, я имею в виду, с тем, как пытается атаковать наши суда. Мы насколько часто, интенсивно и участились ли наши удары по украинским портам и украинским кораблям, или по кораблям, связанным с Украиной, скажем так?
0: Ну, за последние пару недель сильно увеличилось, потому что противник одно время предпринял массовые атаки на суда в Азовском море, потом в Черном море, то есть дронами. Ну, наши, естественно, вот перешли, то есть, ну, можно было, конечно, не ждать 26-го года, да, чтобы долбить по вот этим танкерам, сухогрузам, контейнеровозам, которые там находятся, но при этом последние, то есть даже по объективному контролю, там, по несколько штук в день, то есть при методичности работы, то есть что-то месяц-другой, да, количество желающих ходить в порт Одессы сильно возрастет. Ну, при этом важно понимать, что большинство ударов с их стороны, с нашей стороны по вот этим крупным судам, они не ведут к потоплению суда. Естественно, у дронов мало возможности потопить подобные, ну, крупные суда. То есть, ну, как правило, такие суда повреждаются, и, соответственно, они вынуждены ходить на ремонт. Срастет стоимость страховки судоходства. То есть это такой последовательный экономический ущерб. Ну, при этом, конечно же, у нас есть все возможности полностью выбивать все суда, которые там находятся в районе Ильичевска, Одессы, кто-то даже в Николаев там заходит. То есть это все суда, которые, безусловно, должны быть атакованы. И, ну, если даже и уничтожены, ну, повредили, чтобы не ходить сюда больше. То есть понятно, что если знать, вот если знать, что вот на этом судне точно везется, допустим, взрывчатка, туда надо что-то посильнее, чтобы с концами.
1: Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Подписывайтесь непременно. Иван Панкин в студии. У нас перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет работать. Пообщаемся сейчас. После этого вернемся в эфир и продолжим разговор.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.

0: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. До начала учебного года остается совсем немного времени, и уже сегодня понятно, 1 сентября станет точкой старта сразу для нескольких важных изменений в системе образования города Великие Луки. О том, что нового ждет великолукских учеников и дошколят, в своих соцсетях рассказала депутат городской думы от фракции «Единая Россия», директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярушкина. Она сообщила, что на федеральном уровне вводятся новые образовательные инициативы. Среди них отсутствие домашних заданий для первоклассников, возвращение оценки за поведение и новый предмет «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5 классов. Изменения в преподавании, обществознании, обновление подходов к изучению иностранных языков, а также запуск «Добрые игры» в детских садах. Но особенно радует, что большие перемены ждут Великие Луки. После капитального ремонта свои двери для детей вновь откроют детский сад номер 5, школа номер 7 имени Антона Злобина и кадетская школа. Жителям Великих Лук вновь придется временно остаться без горячей воды. Тепловые сети сообщили, что отключения связаны с плановыми огневыми работами, которые ведет псковский филиал «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». На время работ будет приостановлена подача газа на городские котельные, из-за чего горячее водоснабжение отключат в три этапа. С 10 утра 11 августа до 10 утра 13 августа. С 10 утра 17 августа до 10 утра 19 августа. С 10 утра 20 августа до 10 утра 22 августа. В тепловых сетях отметили, что эти отключения не были предусмотренным ранее утвержденным графиком летних ремонтов котельных на 2026 год. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж» пройдет 25 июля в деревне Бор. Памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвященное Суражским воротам, пройдет в субботу, 25 июля, в деревне Бор Усвятского района. В его рамках состоится военно-историческая реконструкция. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики, участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукских районов и Великих Лук. Также ждут делегации из Вережского района Смоленской области, Витебского и городских районов Витебской области Белоруссии.
8: О валютах.
7: Доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек, юань 56.
8: О погоде.
7: В Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
4: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело.
9: Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
10: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну, начнем с новости, которая, наверное, не особенно сильно взволнует аудиторию «Комсомольской правды». Тем не менее, это все-таки новость. Очередной, надо говорить, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его зовут, официально покинул свой пост. Но там будет какой-то другой, суть не в этом. Я так понимаю, что и другой тоже скоро сменится на еще очередного. Фишка в чем? Для нас это что-то поменяет или нет? И вообще, вот следующий вопрос. Да, вот в Британии меняются премьеры как перчатки, один за другим буквально. Приходит, уходит, следом другой. Но, тем не менее, как-то вот англичанка все равно умудряется и продолжает гадить России. Как так, а? За счет чего? Откуда они берут эти внутренние резервы?
12: Ну, сменяемость политиков, лидеров – это вещь хорошая. Это доказано.
11: Все-таки хорошая, да, вы считаете?
12: Конечно, потому что все-таки, как учит нас Библия, человек слаб, идеальных людей не существует. И недаром в мире все-таки лучше системы руководитель-парламент. Никто не придумал ничего, потому что руководитель – это хорошо, потому что это, значит, личность, идеи, воля. Но когда нужно руководителя о чем-то предупредить, тут лучше как раз парламент. Почему? Потому что советники часто боятся, они боятся за свои карьеры. А когда вам что-то говорят, ну, в парламенте сколько там, 400 человек, как правило, да, среднее количество, или хотя бы не 400, ну, фракция какая-то, 50, вы уже вынуждены к этому прислушаться, всех все равно не перестреляешь. Хотя вот Василий Сергеевич Сталин, он, когда получил отпор от 17-го съезда ВКПБ, правда, такой тайным голосованием, его пытались не избрать опять в генсеке, он все-таки власть сохранил, потом расстрелял большую часть участников этого съезда. Ну, каков был результат? Да? Вот Сталина ругают за 22 июня. При Хрущеве было принято вообще говорить, что он был некомпетентный, мало что знал. Сейчас исторические исследования показывают, что он был начитанным, он был достаточно компетентным, умным человеком. Но просто не нашлось людей, которые тогда, перед 22 июля, жестко поставили бы перед ним угрозу, да? Сообщили бы об угрозе, в которую он не хотел верить. Предлагали меры, он соглашался, да, с Жуковым, что вот надо. Но, тем не менее, огромное количество офицеров оказались в отпуску. Вот. И здесь, понимаете, винить нужно скорее даже не человека, а систему, которую он создал, систему, когда об опасности не решались предупредить. Поэтому сменяемость – это хорошо, но в Англии сейчас существует кое-что похуже, чем личная диктатура. Там существует диктатура идеологии. Почему такие жуткие вещи? Я бы сказал по-английски «bizarre», это значит «нелепые». Новости приходят из Англии. Например, там «не продавать табак людям, которые родились после 2008 года». Да, отдает каким-то абсурдам. Но это вот эта самая идеология, которая на самом деле очень жесткая, которая существует на Западе. Вот у нас многие люди говорят, дайте нам идеологию. Но она вот есть на Западе, она безумна. Да? Значит, люди не должны ни курить, ни пить. Есть насекомых, когда, если это нужно для баланса биологического на планете, как им кажется, значит, не должно быть других религий, кроме религии сохранения вот этого зеленого мира, ради которого можно приносить в жертву свои собственные интересы, вкусы, привычки, а может быть и людей в какой-то момент начнут приносить. Вот эта идеология там царит, и она ломает английское общество. Отчасти этой идеологии, к сожалению, на нашу беду, это противостояние, как они говорят, с недемократическими режимами. Это Россия, для них Китай, Иран, другие страны. И новый премьер Энди Бёрнам, он начал с того, что его спросили, в какие страны вы совершите визиты. В первую очередь он сказал в Америку к Трампу и на Украину к Зеленскому. Вы спросили, а что вы передадите Зеленскому? Он сказал, передам, что Владимир ничего не меняется, ничего не изменится.
11: Ракеты не передам. Ну, довольно... Привет передам, ракеты не передам.
12: Ну, это очень странно, да, вот, поехать в Киев, да, значит, напрячь там местные системы безопасности и так далее. Для чего? Для того, чтобы сказать, Владимир, ничего не изменится. Ну, тоже бред, но это, очевидно, вот символический жест.
11: Знаете, сколько
12: жест,
11: огромное количество шуток возникает на эту фразу, да, Владимир, ничего не изменится, и действительно, для Владимира в ближайшем будущем ничего не изменится, это правда, да. То есть вот этот новый Энди Бернам, который официально вступил в должность премьер Британии, надо привыкать к этому имени. Только мы к Стармеру привыкли, теперь вот к этому. Вы немножко про него расскажите, только немножко, и пойдем дальше. Потому что, ну, вы сами понимаете, в Британии новый премьер. Надолго ли? Но все-таки познакомить надо аудиторию.
12: Это интересно. Это человек, который такой типичный для современного Запада. Он старается быть меньшинством, но таким, значит, оригинальным, но не слишком оригинальным. Бернам очень подчеркивает, что вот он католик. Это действительно так. Католики являются в Англии меньшинством, но таким приемлемым меньшинством. Не тем меньшинством, которое может подвергаться опасностям. Это меньшинство, к которому все привыкли. Хотя там, во времена Шекспира католики уходили в подполье, это было довольно опасно и тому подобное. Вот такое удобное меньшинство для Стармера, для Энди Бернама, вот он выбрал такой вариант поведения. Что касается других черт Бернама, то он особенно сильно не отличился. Опять же, программа реформ у него есть, но она такая, знаете, безопасная. Больше власти регионам. Вот немного другая госпожу Тэтчер, что она ввела всеобщую такую приватизацию. Это неправильно. Надо сделать ставку на национализацию каких-то отраслей, прежде всего энергетики, водоснабжения, поскольку с точки зрения Бернама это снизит нагрузку на домохозяйство, люди меньше будут платить за энергию и за воду. Ну, это приемлемо в рамках вот той идеологии, о которой я говорил. А более интересное радикальное предложение, например, улучшить отношения с Россией, прекратить поставку вооружений на Украину, как-то постараться замириться с Китаем, не оскорблять его постоянно. Вот на это Бернаму уже не хватает.
11: И вот такой момент, появились новости, по крайней мере, определенные средства массовой информации пишут, что в Германии находятся люди, которые выступают за переговоры с Россией, вроде бы даже какие-то контакты с Кремлем восстановились. При этом надо сказать о том, что про создание своего ядерного оружия, да, есть такая новость, тоже подумывают в Германии.
12: Ну, это очень точное описание ситуации, потому что в Германии всегда были сторонники мира, даже при Гитлере. Вот опять вспоминаем 22 июня, почему все-таки так непростительно то, что мы были не готовы. Там ведь не только наши разведчики докладывали. Накануне вторжения несколько коммунистов, да, сторонников Советского Союза, они бежали из немецких частей, перешли линию соприкосновения и рассказали, что завтра будет нападение. Готовьтесь. Вот. То же самое в Германии сейчас. Есть люди, особенно в бывшей ГДР, которые очень благожелательно настроены к России, которые видят опасность того, что происходит. Но они, вот в чем проблема, они не имеют доступа почти что к СМИ, к таким читаемым крупным СМИ. Единственное, там исключение газета «Берлинер Цайтунг». Иногда появляются их статьи, выступления. И вот эти люди, они, да, говорят о необходимости как-то снизить напряжение, о необходимости переговоров с Россией. Но власть у тех, кто сегодня готов пойти на все, включая восстановление мощной немецкой армии, на это уходят сейчас сотни миллиардов евро. И я не удивлюсь, если станет вопрос и о том, чтобы позаимствовать у американцев на время ядерное оружие. Это абсолютно не исключено.
11: А американцы поделятся, как думаете? И там же надо поделиться и с финнами, там же и с финнами надо поделиться, и с другими странами. Да. Многие выступают сейчас за то, чтобы с ними поделились.
12: Ну вот в этом отличие Трампа от президентов-демократов. Трамп поделится, но за деньги. Вот, он из всего делает деньги. А демократы могут дать совершенно бесплатно для, так сказать, спасения демократии в Финляндии или в Германии. Уровень безответственности там очень велик. Знаете почему? Потому что вот эти демократы, как идеологизированные такие американские либералы, они не чувствуют особенной ответственности перед избирателем, перед миром, они чувствуют ответственность перед своей идеологией. Вот ультралиберальная идеология сегодняшняя, она говорит, что против плохих недемократических режимов все средства хороши. В том числе, к сожалению, они могут дойти до ядерного оружия. Чем диктатура идеологии страшнее диктатура отдельного человека? Отдельный человек все-таки не хочет умирать. Ему свойственно чувство страха, иногда даже чувство жалости. А вот идеология, она не знает ни страха, ни жалости. Она знает только свои идеи, свои основы и знает их противников. Противников надо уничтожить, чтобы восторжествовали идеи, которые якобы дадут человечеству счастье, ну, на тысячелетие.
11: Спасибо.
12: Да. У нас тоже нечто подобное было.
11: Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Перерыв, друзья.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
13: Новости. Реклама. Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСП, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтресерч», телеграм-канал «Деньги и писец». Здравствуйте, Дмитрий.
19: Здравствуйте, Иван.
11: Слушайте, вот вы у себя написали, а ходят разговоры о том, что у нас федеральная казна по итогам года может уйти в минус, даже цифру не будем называть, страшное дело. Но вот вы у себя пишете в телеграм-канале: сообщение о растущем дефиците бюджета очень часто пишутся с некой ограничительной интонацией.
19: Так, огорчительный будто... даже такой.
11: Да, огорчительный, да, интонацией. Так, будто бюджетный дефицит – это что-то такое, что может мотивировать правительство как-то изменить политику структурной трансформации, скорректировать свои приоритеты. В общем, ну давайте без ограничительной интонации. Или почему вы считаете, что с огорчительной, господи, с огорчительной интонацией писать не надо? Да, давайте.
19: Нет, потому что, смотрите, когда пишут, что вот, бюджет, бюджет, дальше вопрос макроэкономиста, а что потом? Хорошо, как правительство на это отреагирует? Оно увеличит доходы, да, оно пытается как-то увеличить свои доходы. Оно попытается снизить свои расходы. Оно откажется от каких-то расходов. Так что дальше будет? Само по себе, потому что предполагается, что существует некий такой потолок, ну, как говорится, деньги кончатся, да? Нет, и придется что-то делать. Нет, не кончится. Ну, хорошо, что дефицит будет 7 триллионов, да, там, 77. Что? Правительство прекратит делать то, что оно делает. Ну, это ни из чего не следует, потому что потолка расходов у бюджета нет. Есть другой потолок.
11: Какой?
19: Есть. А есть потолок так называемых политически нейтральных методов финансирования этого дефицита. То есть, например, вот Фонд национального благосостояния, ликвидная часть, вот там есть потолок. Он еще далеко, но он существует. Да? Существует ограничение, сколько можно взять налогов. Да? То есть, ну, теоретически можно изъять все деньги, вот у всех отобрать. Да? Но это тоже есть некий предел. Да? Вот. Есть пределы по займам, да, потому что вот мы видим, что Министерство финансов отменяет аукционы. Отменяет аукционы ОФЗ, потому что, ну, вот, не сходится в цене, банки хотят больший процент, Минфин не хочет столько платить. Вот у этого ограничения, вот это такие называемые политические нейтральные методы, у них потолок есть. Вот. Так что вот это... Вот эта история такая.
11: И сейчас многие говорят о том, чтобы, ну, Центробанк снижал ключевую ставку. И Центробанк, надо сказать, иногда по чуть-чуть, но снижает. Но вот вы у себя написали, что оживить российскую экономику простым снижением ключевой ставки уже не удастся.
19: Не удастся, потому что, смотрите, вообще Центральный банк и ключевая ставка – это управление финансовой стабильностью, да? Если вы понимаете, как здесь должны быть, с одной стороны, должны быть кредиторы, с другой стороны, должны быть заемщики. У вас ключевая ставка может быть ноль. Вы можете просто вот идти раздавать деньги бесплатно. Вот на ух стоять раздавать, там, как называется, есть такое выражение, helicopter money, просто разбрасывать их с вертолета.
11: Вертолетные деньги.
19: Да, вертолетные деньги, ага, да. Так. Но для того, чтобы экономика заработала, люди, должны взять эти деньги в руки, должны начать что-то делать, и должны тратить на то, что называется производительными расходами. Да? То есть здесь нужно, они должны готовы здесь инвестировать. А здесь видно, что инвестиции делать не очень хочется, потому что вы делаете инвестиции, когда вы понимаете, что будет потом, во что будет вкладываться, как люди себя поведут, сколько вы заработаете. Да? Если просто инвестиции ради инвестиций, вы будете строить какую-то, я не знаю, там, великую стену какую-то, вот, вкладывать в нее бесконечно. Интересно, что это, кстати, будет увеличивать ВВП формально. Ну, вот просто кладете кирпичи, кирпич на кирпич такой, выкладываете себе стеночку. Это не значит, что это будет производительный расход. Вот каждый, наверное, сталкивался с тем, что производительные и непроизводительные расходы разделить очень просто. Если вы, допустим, домой купили, там, я не знаю, купили компьютер и на нем делаете что-то, работаете, да, там больше, или он освободил вам ваше рабочее время, да, например, вы стали меньше там куда-то и тратить деньги на поездки стали, это производительные расходы, да. Если вы просто, не знаю, там, купили кирпичи, сложили из них дома пирамиду, или там бахнули фейерверк в окно, ну, это непроизводительное расход. Примерно так.
11: Ну, вы объяснили, почему не удастся. Давайте теперь скажем, потому что у нас просто критику не любят, как вы знаете. Художника обидеть может каждый. Как удастся спасти российскую экономику?
19: Слушайте, а что ее спасать? Что не нравится кому-то в российской экономике?
11: Не, мне все нравится. Вам все нравится?
19: Что ее спасать? Слушайте, давайте смотреть. Российская экономика совершенно выполняет те задачи, которые ей ставит правительство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения приоритетов, российская экономика все делает совсем справляется. Она
11: Дмитрий, мечтать надо о великом. Давайте все-таки этого отталкиваться.
19: О чем великом мечтать? Смотрите, все задачи, которые ставились с этой точки зрения правительства, они все выполняются. Смотрите, была задача продавать нефть вместо, допустим, Европы, менять. Была, раньше меняли баррель там на немецкий станок, да, условно, на немецкую железку. Сейчас меняют баррель на китайскую железку. Была поставлена задача переключиться туда. Она выпала, она выполняется. Она выполняется. Была задача увеличить производство в приоритетном секторе. Он это выполняется. Посмотрите, есть, например, очень хороший... Я люблю очень цитировать и обращаться к исследованиям Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. Прекрасный. У них не сделали... Сейчас выпускают такой у них серия этюда об экономике. Но это все на официальных совершенно данных Росстата. Они обратили внимание, что вот есть... статьи бюджета, что тратится на различные технологические вещи. Да? Ну, это вот, например, на космос было запланировано, потрачено ноль. На станки и роботы было запланировано, потрачено там, на 40% меньше. А вот на беспилотные системы потрачено на 10% больше, чем запланировано. То есть вот эти вот приоритеты, на что бюджет тратит деньги, то и приоритет. На что он сокращает, то не приоритет.
11: Ага.
19: И здесь экономика перестроилась в соответствии с требованиями правительства, с требованиями структурной трансформации. И тоже, знаете, хорошая история, когда мы говорим, какую экономику мы хотим. Вот Росстат показывает, что потребительские расходы в России растут какими-то совершенно невероятными темпами. То есть вот домохозяйства потребляют, тратят. Я хочу спросить, эти домохозяйства с нами здесь в одной комнате, да, или где-то еще? Но нет, тут есть, это значит, что есть какая-то прослойка достаточно большая. Это миллионы людей, это миллионы домохозяйств, которые резко продолжают увеличивать свои расходы, которые покупают, тратят, в основном, кстати, не продовольственные товары покупали. И здесь вот очень интересный момент. Вроде как-то какая-то часть живет беднее, какая-то часть резко свое благосостояние растет.
11: То есть... Да, закончите мысль, пожалуйста, закончите.
19: А здесь вопрос в том, в какой части экономики вы оказываетесь. Да, у нас так вот, по-честному, сейчас две экономики. Одна – это та часть, которая финансируется из бюджета, правительственные расходы. И там или хорошо, или очень хорошо. Не везде получается все сделать то, что получается сделать, но в целом вот там идет этот рост. А та часть, которая работает на такой вот гражданский сектор, где люди живут, там, кредиты, где отдают свои кредиты, там конечно, хуже, там торможение, там отсутствие роста, но зато ресурсы переходят в приоритетный сектор. Это мы очень видим, понимаете, вот когда сейчас все знают вот эту историю с топливной, да, с топливом, нефть и так далее. Смотрите, но здесь это просто мы увидели уже, это такая проекция дефицитов, которые уже были. Просто нефть, это нефть, бензин, то, что вот видят везде, да, то, что видят везде, и сразу это резко все заметили, и сразу стало для всех проблемой. На самом деле этих дефицитов гораздо больше, и наша экономика в огромной степени такое вот управление дефицитами, переброска ресурсов. Не в деньгах проблема сейчас в экономике, проблема в ресурсах. Где, в каком месте, в каком секторе они будут задействованы. Ресурсы, труд, капитал, наш приоритет, технологии, на что мы это будем тратить, на что будем использовать.
11: Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, вы помните, да, вот заявил об этом накануне экономист Алексей Зубец, фраза ушла в народ, считай. Можно ли говорить, что действительно россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, или все-таки есть нюанс?
19: Вопрос, какие люди, и вопрос, в чем считать.
11: Секундочку, да? Россияне никогда не жили лучше,
19: чем сейчас. Есть, так, есть россияне и россияне. Есть часть россиян, которые живет не то, что лучше, чем когда бы то ни было, они живут лучше, чем кто бы то ни было в мире.
11: Завидовать не будем. 40 секунд.
19: Завидовать не будем, да. У нас действительно повысилась доступность в сравнении с Советским Союзом, тем, что повысилась доступность множества товаров, той же водки. Там сколько можно было водки в Советском Союзе купить на зарплату 40 бутылок, да, сейчас на медианную зарплату можно купить 140 бутылок. то есть с этой точки зрения. У нас повысилась доступность, кстати, того же бензина, при с учетом вот этих высоких цен. Много чего повысилась доступность, но, понимаете, в чем ключевой момент? И есть минута?
11: Нет, нам надо... все, 5 секунд. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефть Ресерч». Благодарим, извините.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
22: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
23: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
25: О спецоперации.
7: Минобороны сообщила об ударах по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожье. Их нанесли с помощью беспилотников «Герань». В результате на грузовых терминалах возник пожар. Также российские военные продолжили наносить удары по портам и судам, задействованным в интересах украинских формирований. Поражен объект для хранения грузов военного назначения в порту Одесса и цех судоремонтного завода в порту Черноморска.
26: О конфликтах.
7: Дональд Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана. Он добавил, что США не собираются в ближайшее время прекращать конфликт. По утверждению американского лидера, Вашингтон достиг крупного успеха в противостоянии с Тегераном. «Если бы мы ушли из Ирана завтра, это уже был бы огромный, колоссальный успех. Но завтра мы не уходим. До полного завершения далеко», — сказал Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Он также заявил, что Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Исламской Республики.
27: Об отставках.
7: Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал президента ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку. Он заявил, что время Инфантино прошло, а сама федерация действует лишь в собственных интересах, а не ради футбола. Тебас обвинил ФИФА во лжи, назвав длинные паузы на водопой на чемпионате мира скрытой коммерческой рекламой, поскольку на стадионах работали кондиционеры. Кроме того, глава Ла Лиги заявил о политическом давлении на спорт. По его словам, ФИФА отменила красную карточку американскому игроку Фоларино Балагуно после личной просьбы Дональда Трампа. По мнению Тебаса, смене власти в ФИФА мешает лишь отсутствие оппозиционных кандидатов, которые боятся проиграть в выстроенной системе.
28: Об образовании.
0: Поступить на бюджет становится все сложнее. В некоторых университетах проходной конкурс фактически начинается от 300 суммарных баллов ЕГЭ, а результат выше 90 баллов по каждому предмету уже не гарантирует бесплатное место. В России зафиксировано почти 10 тысяч 100-бальных результатов, причем часть выпускников получила максимум сразу по двум или трем экзаменам. Высокая конкуренция наблюдается не только в столицах. В Калужском госуниверситете конкурс достиг 6-8 человек на место, в Новосибирском педагогическом университете на одно место в этом году претендуют около 15 человек.
1: О валютах.
0: Курс доллара на завтра 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 17, облачно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На связи у нас Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Павел Данилин, «Что-то знаю», так называется телеграм-канал. Здравствуйте, Павел Викторович. А вы у себя в телеграм-канале «Что-то знаю» иронизируете и, в общем, собираете злорадные злорадства по поводу признания мерц-канцлера Германии, что все в экономике Германии плохо, потому что они рассорились с русскими, нет у них теперь газа, других русских ништяков. И вы, в общем, копнули глубоко в 13-й год, давайте и в эфире тоже это сделаем. Не все пойдут к вам в телеграм-канал, поэтому представим эту стратегию, пожалуйста.
2: Да, я на самом деле очень долгое время тоже всегда злорадствовал, там, что закрыли такое-то предприятие, закрыли такое-то предприятие в Германии.
11: А какое-то не закрыли, там теперь беспилотники производят. Тоже вот.
2: Да, ну, это Хельсинг, например, да, такое предприятие вот не закрыли и производят там беспилотники. И ведь их много действительно было, начиная там от ThyssenKrupp, заканчивая BASF-ом, Bosch-ом, в общем, что только там не позакрывали. Я даже там как-то табличку подбивал, и из реально крупных предприятий там увольнения прошли, наверное, 1000 по 200 специалистов. То есть 200 тысяч хороших специалистов, качественных специалистов. Это же не какие-то там шмакодявки, а это реально хорошие специалисты были выброшены на улицу. Но потом я так сел и задумался, да, а если это не просто дурость, так же, как, например, сокращение страховых обязательств, сокращение социальных обязательств, которые происходят по всей Европе, вообще по всей Европе. Там речь идет не только о поднятии пенсионного возраста, который тоже прошел по всей Европе, несмотря на протесты, причем там сделали это достаточно жестко, не так, как в нашей стране, по понятным причинам, да. Потому что население становится меньше молодого, которое должно обеспечивать старшее население. Если это все не просто дурость, а может быть это план, стратегия. И я посмотрел, и, по-моему, такая стратегия как таковая это вырисовывается. Действительно, если мы посмотрим на будущее Европы, то оно видится довольно-таки мрачным. Своих ресурсов в Европе явно не хватает. Народу много. Возможность производить достаточно объем пищи есть, но только и исключительно при использовании очень дорогих на нынешний момент удобрений, которые суть тоже энергии. Ну, то есть удобрение – это современное удобрение, это то, что производится при использовании огромного количества энергоресурсов. И в этом контексте вот эти 400 с лишним миллионов человек, да, на таком достаточно небольшом континенте, при отсутствии своих источников энергии, источников других ресурсов, там, железо, уголь, все это мало, всего этого очень мало для нормальной жизни. Как они могут вообще планировать свою стратегию существования, ну, скажем так, на 50, тире-100 лет. Только одним способом. Ограблением России.
11: Хорошо, ну, но это понятно.
2: Колонизацией, да, колонизацией, дальнейшей колонизацией того, что было на постсоветском пространстве.
11: Есть вот один вопрос, Павел Викторович, сразу, не отходя от косы. А что им мешало? Ведь мы им продавали нефть, ну, вообще энергоресурс очень дешево. Соответственно, им мешало просто покупать.
2: Ну, не то чтобы очень дешево, да, мы продавали им по рыночной цене, просто мы продавали бесперебойно, всегда выполняя, причем идя на контракты долгосрочные, которые действительно иногда выходили для них подешевле. Ну, вот. А что мешало? Да, та же самая стратегия. Стратегия на 100-150 лет. Ведь дешево сейчас, а через 10 лет будет дороже. Дешево сейчас, а через 20 лет Китай вырастет и тоже будет просить потреблять. Да, вопрос, хватит ли у русских возможностей и у Европы ресурсов для того, чтобы все время покупать, а у русских поставлять в Европу, в Китай и так далее и тому подобное. Это вопрос, знаете ли, он непростой. И стратегически, если мы подходим к этому, нужна гарантия. Могли ли они иметь такую гарантию, учитывая, что все меняется в этой жизни, и Россия растет. Россия вообще-то по экономике еще в 2014 году, если бы не санкции, должна была бы медленно, но перегнать Германию. В итоге мы Германию перегнали в 2022 году. А так бы в 2014-м перегнали.
11: А мы перегнали Россия... Германию? А по каким
2: показаниям? По ВВП, по ППС мы перегнали Германию, и мы теперь четвертая экономика мира. После Китая, Соединенных Штатов, Индии четвертая. А потом после нас идет Япония. Вот, по ППС. Так что как бы это совсем неплохо.
11: Вы имеете в виду покупательные способности, правильно понимаю, да?
2: Ну, да, да, по паритетам, по покупательной способности. Да.
11: Угу.
2: Ну, и... вот, это не моя же оценка, это мировая оценка.
11: Тогда такой момент. Но кроме того, что вот в Германии, там, грубо говоря, все плохо, не скоро наладится и так далее, не будем думать о Германии. Поговорить в эфире, это, конечно, хорошо, давайте и про нас вспомним. У нас сейчас есть нехорошая тенденция, она действительно есть. Я не знаю масштабов. Я знаю, что тенденция есть. Если в 2022 году было две волны, когда уезжали люди, ну, скажем так, отъезд которых нас не особенно с вами волнует, безусловно, то вот сейчас находятся люди, которые все продают и уезжают из России, и это уже совсем другая категория людей. С пометкой «жаль», что они покидают Россию. И их место займут наверняка, ну, кто-то же должен занять это место здесь, в России, если кто-то уезжает. Мигранты, например. И вот давайте подумаем лучше о том, что делать с тем, чтобы люди не уезжали. Вот что с этим делать?
2: Ну, вы предлагаете что, закрыть границы, что ли? Я не понимаю.
11: Нет,
2: экономику поднимать. Нет, если нет, тогда давайте думать на тему.
11: Давайте думать, да, но я не политолог.
2: Кто уезжает, да? Кто уезжает?
11: Люди.
2: Вы сказали, что вот тогда вот уехали люди, которых не жалко, да?
11: Нет, не особенно.
2: И которые хорошо, что уехали, они...
11: Нет, я не так сказал. Я сказал, что уехали, и ладно... Потому что, собственно, они все равно бы уехали в развитии, да, специальной военной операции все равно бы уехали.
2: А сейчас уезжают какие-то, которые...
11: А сейчас уже уезжают, собственно...
2: А это уже
11: люди, которые, собственно, можно отнести к категории патриотов, понимаете, вот.
2: Патриотов? И уезжают? Да. Ну, какие же они патриоты, раз они уезжают? Ну уезжают, слушай. И скатертью дорожка.
11: То есть это ко всем, да? Все скатертью дорожка, кто уезжает?
2: Конечно. А как иначе? У нас же свободная страна. Мы же не живем в концлагере. Мы же не можем запретить уехать из страны и бросить Россию в сложной ситуации, предать свою страну любому человеку. Ну, хочет он жить в Таиланде и на Гоа, хочет он трактор свой украсть и куда-нибудь свалить. Ну, кто же запретит-то ему в нашей-то стране? Да? Вы же говорите, что мы же не закрываем страну, не делаем из нее концлагерь. Я с вами полностью согласен. Поэтому, знаете, вот этот патриот, который уехал, бросив свою страну в сложный момент, ну, я не знаю, кто это такой патриот. По-моему, это говно, а не патриот.
11: Человек, в принципе, вот он устает.
2: Уехал, окей, хорошо. Ну, уехал, и все, ну, до свидания. Вместо тебя приедет мигрант, ну хорошо, займет твое место мигрант. Мигрант, который приехал и займет место такого патриота, для меня больше патриот России, чем этот так называемый вами патриот. И я, честно говоря, не вижу этих миллиардов, которые здесь все продают и уезжают.
11: Где но я и не говорю миллиарды? Про миллиарды, я сказал, что ну, есть какая разница, какая-то часть
2: 10, 10 человек уехали, мы о них будем думать, об этих 10 человеках. 10 мерзавцев украли что-то и свалили, а мы о них будем сейчас говорить, что они вот не такие, как те, кто в первую волну уехал. Ну о чем мы? Ну о чем мы вообще рассказываем-то сейчас? Кого мы там жалеем?
11: А? У вас, ладно, ну, допустим...
2: Персонально, давайте персонально
11: хорошо,
2: поговорим об этих
11: давайте,
2: людях.
11: Павел,
2: или
11: смотрите.
2: Хотя бы поговорим о каких-то группах тогда давайте. Которые уехали, и которых мы должны
11: Павел
2: так жалеть.
11: Павел Викторович, не говорите, пожалуйста, что вы не наблюдаете эту тенденцию. Она ведь
2: я
11: есть.
2: Не вижу такой тенденции. В моем окружении два мерзавца уехали в первую волну.
11: Мы больше не про мерзавцев из первой волны, мы про тех, кто сейчас.
2: Я не вижу этих людей.
11: Хорошо. Ну вот у вас, ладно, допустим, меня, может быть, за умного человека вы не считаете, ладно, это не страшно. Ну вот есть
2: вы что, политолог, уехали, что ли?
11: Есть политолог Олег Бондаренко, допустим, с которым у вас тут была заочная дискуссия про поколение 40+, которое потерянное. Ну вот с Бондаренко мы тоже пообщаемся как-нибудь, он периодически выходит нам в эфир. У нас минута до перерыва, но можем начать. Вот вы очень удивились, что его фразе, что нашему поколению 40-летних, если ничего не поменять, грозит судьба потерянного поколения. Ну вот, допустим, вот я начал этот разговор, вы со мной категорически не согласны, вы не понимаете, о чем я вообще заговорил. Хотя я и с Бондаренко не согласен немножко, я где-то посередине. Но тем не менее, если два человека уже так или иначе указывают на проблему, значит, она есть. Правда ведь?
2: Конечно. Конечно, проблемы есть. Вы знаете, это же очень просто. Вот берем туалетную бумагу.
11: Так. Да?
2: Вот, она, ну так, просто достаточно примитивна.
11: Да.
2: Но до 22-го года была со смываемой втулкой.
11: Да.
2: А сейчас
11: без потом исчезла, да. Ладно, давайте перерыв вот, сделаем. Перерыв. С нами Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Мы скоро вернемся и продолжим.
26: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
27: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
27: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: И Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент финансового университета при правительстве России, известный политолог, телеграм-канал «Павел Данилин, что-то знаю». Павел Викторович, мы с вами про потерянное поколение 40-летних. Есть такая дискуссия, небольшая пока, но вот вы с Олегом Бондаренко ее начали. Про втулку хорошо, да. Развить свою мысль можете?
2: Ну да, вы понимаете, для кого-то вот эта втулка, она является символом успеха, символом комфорта. А если втулка нет, то все, надо страну бросать. Потому что страна не может обеспечивать вот этот вот уровень комфорта, к которому они привыкли. Они привыкли за то самое время, как пишет Бондаренко, за те 15 лет, которые всего-то были им даны на то, чтобы подтирать попу более мягкой туалетной бумагой и пользоваться смываемой втулкой. Это не важно, что мы говорим о втулке или о чем-то еще. Это суть ровно об этом. Люди привыкли к комфорту, это нормально, я понимаю, я тоже люблю комфорт, я тоже к нему привык. И вдруг они лишены этого комфорта. Лишены этого комфорта, и очень им печально от этого. Они говорят, о, так это же власти виноваты, что нас лишили смываемой втулки. А давайте-ка винить наши власти, что у нас теперь втулка не смывается. А то, что на страну идет накат. То, что она ведет войну с глобальным Западом, который хочет ее уничтожить, да сплевать им на это. Плевать просто. Хотел сказать другое слово, но вот. Поэтому мы уедем.
11: Нет, потому что в контексте здесь, разговора здесь про туалетную бумагу можете уже сказать и да, другое
2: здесь
11: слово.
2: Здесь у нас, собственно, понимаете, втулки нету, поэтому все, власти нам не обеспечили. Мы теперь потерянное поколение, потому что нам попку подтирать стало не так комфортно, как раньше было. И все.
11: Так нет, вопрос, да, в чем проблема сделать несмываемую втулку тоже как бы остается, извините, пожалуйста. Но за сколько с момента СВО, с 22-го года, мы почему-то до сих пор ее не изобрели, тоже как бы, да? Все-таки вопрос...
2: Ну, не совсем появились смываемые втулки.
11: Появились, да? Я что-то пропустил.
2: Да, появились.
11: Да. Ну, вот видите, да... Но все-таки Бондаренко и другие, которых тоже вы же не отнесете, допустим, к категории непатриотов, правда ведь? Тоже доля все-таки истины в определенном смысле в их словах есть, правда или нет?
2: Здесь просто все. Вот у меня была история.
11: Давайте.
2: Так вот, честно, на своем примере скажу.
11: Давайте.
2: Ко мне нанимался человек, молодой человек, только-только закончивший университет. Вот. И нанимался он ко мне обычным, таким, знаете, офисным рабом, да, вот, и просил на меня зарплату на начальном этапе, да, которая составляла ровно половину моей зарплаты.
11: А, я, но вы не честно, хотите назвать, сколько это, да?
2: Ну, как бы смысл в этом я особо
11: ладно,
2: не вижу.
11: Ладно, хорошо, да, давай. Но... Короче, хорошую такую зарплату он запросил. Так, и?
2: Ну, да, хорошую зарплату запросил. То есть ту зарплату, которую у меня получают аналитики, которые работают со мной вместе, начиная с 2012 года, например. Ну, так, для понимания.
11: Угу,
2: так. Вот. И вот я смотрю на этого молодого человека и думаю...
11: Ты охренел?
2: Не охренел ли ты? Да. Вот. Причем он такой, знаете, такой, ну, на начальном этапе, на начальном, да. Вот. И здесь примерно такая же история, да. Если мы чего-то не получили, да, того, на что мы рассчитывали, он ушел от меня, так сказать, обиженный, оскорбленный в лучших чувствах.
11: Губа не дура, завидовать
2: да,
11: будем.
2: Да, да, да. И здесь то
11: такие
2: же самое.
11: Такие амбиции вокруг... еще иметь надо, Павел.
2: Амбиции это безусловно, безусловно. Но, это же, понимаете, одно к одному, кирпичик к кирпичику. И, конечно же, у Олега Бондаренко и у части его поколений, особенно учитывая развитие наших вот этих социальных сетей, сервисов, есть определенные проблемы. У меня они тоже есть на самом деле. Ну, как же их не может быть-то? Я вот смотрю, знаете, ну, слава богу, я не пользуюсь Инстаграмом. Вот, слава богу. Вот,
11: запрещенным
2: вот
11: крест в России, святой, да.
2: Да, запрещенным
11: а
2: в России.
11: А я тоже не пользуюсь
2: им. Вот, но это, как говорю, слава богу, потому что тогда у меня бы комплекс неполноценности был бы просто такой, что я не знаю. Вот, знаете, вот как вот Эйфелева башня, да? Вот она вот, как говорится, сосям бы по сравнению со звездами. Вот как где звезды, там был бы мой комплекс неполноценности, потому что я бы видел... А вот мой сосед уехал, например, в Гоа отдыхать, да, а через две недели кто-то еще уехал в Турцию, а через 3 недели кто-то в Рим, а я последний раз в отпуске был в 2018 году.
11: Вот, не бережете вы себя, Павел Викторович.
2: Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда вы смотрите на окружение, да, особенно это женщин касается, а женщин вообще особенно, она там вся такая, там у нее бриллианты, шубка, все такое, а я не такая. А почему я не такая? И рождается комплекс неполноценности. Вот и у Олега тоже примерно так же получилось, потому что он смотрит, да, вокруг все успешные, вокруг просто супер.
11: Не,
2: ну
11: он
2: супер.
11: Тоже как бы не последний, да, человек.
2: А у него, может быть, не так, ну, знаете, я тоже когда смотрю, вокруг все успешные, а у меня, может быть, не так, как мне хотелось бы. Да? Вот. Всегда же хочется большего. И тут же речь не о том, что он читает об этом в новостях, как это было раньше. В газетах видит, как это было раньше. Нет. Он видит это персонально. У каждого личную жизненную историю. Соцсети – это вообще абсолютное зло. Они развращают людей.
11: Надо запретить, чтобы там... Нас... Нет, это на красивую картинку не заглядываться. Я правильно понимаю, Павел Викторович?
2: Ну, вы поймите, вот это же глупо говорить, да, запретим соцсети.

0: Ну зачем, как ну, говорят зачем? Наши уважаемые министры
1: да.
0: и руководители. Вот. Поэтому нет, я не предлагаю запретить соцсети. Я просто предлагаю относиться к ним изначально. И, кстати, об этом все время говорить надо, объяснять людям надо, как к абсолютному злу. Которым, да, которым надо пользоваться, потому что в этом создается некоторое удобство, да, в коммуникациях. Но относиться к нему надо как к абсолютному, тотальному, инфернальному злу. И вот, да, конечно, такие, как Олег, и многие другие, они являются подверженными этому злу. И оно их развращает так же, как и меня с вами. Вот в чем дело, вот в чем беда.
1: Павел Викторович, у нас времени остается минуты три. Я сейчас предлагаю послушать минутное видео, заявление, ну, среди прочего, да, вот небольшой контекст. Вот Андрей Исаева есть такой депутат, причем весьма авторитетный, и вы что-то подобное писали у себя в телеграм-канале. Это уже касается топливного кризиса. Давайте послушаем Андрея Исаева, известного депутата.
2: Включайте. Умить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация-то возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну, так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты. Нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
1: Но... Это депутат Андрей Исаев. Партию называть не будем, выборы скоро. Андрей Исаев, Павел Викторович, вы что-то такое же писали. Знаете, мне кажется, что все-таки, ну, какое-то критическое мышление должно быть. С одной стороны, я солидарен, что истерику устраивать не надо, и я, кстати говоря, ее не устраивал. Я сразу сказал, и постоянно слушатели подтвердят, что скоро будет ситуация более-менее урегулирована. Однако в Крыму ситуация сложная, это я мягко сейчас выражаюсь, и в некоторых других регионах тоже сложная. Поэтому призыв от авторитетного депутата, он действительно не последний человек, и не глупый далеко, не вести себя как подростки к людям, ну, на мой взгляд, не то чтобы корректно. Вы не находите?
0: Как бы, честно скажу, я не писал никогда ничего подобного. У меня был по бензину... Там,
1: наша, да, психология.
0: Состав всего лишь. Наша психология, да. Вот это был один пост. Вот. И в этом посте немножечко было другого.
1: Давайте, том, 50 что... секунд. Да. Короткий комментарий, пожалуйста.
0: Да, очень коротко. Мы на войне. Фронт проходит везде. Это все знают сейчас. Там до Ульяновска долетают. И к этому надо относиться как-то посерьезнее. И да, власти делают все, чтобы эта война минимальным образом трогала нас. Защищают нас максимальным образом, потому что война идет о сути нашего существования. И к этому надо относиться серьезно. Это в том числе призыв Исаева был об этом тоже. И я тоже прошу всех слушателей относиться к этому максимально серьезно.
1: Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Что-то знаю, Павел Данилин, телеграм-канал. Подписывайтесь, благодарим за выход.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Эпштейн.

0: Серия «Монстра». Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. До начала учебного года остается совсем немного времени, и уже сегодня понятно, 1 сентября станет точкой старта сразу для нескольких важных изменений в системе образования города Великие Луки. О том, что нового ждет великолукских учеников и дошколят, в своих соцсетях рассказала депутат городской думы от фракции «Единая Россия», директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярушкина. Она сообщила, что на федеральном уровне вводятся новые образовательные инициативы. Среди них отсутствие домашних заданий для первоклассников, возвращение оценки за поведение и новый предмет «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5 классов. Изменения в преподавании, обществознании, обновление подходов к изучению иностранных языков, а также запуск «Добрые игры» в детских садах. Но особенно радует, что большие перемены ждут Великие Луки. После капитального ремонта свои двери для детей вновь откроют детский сад номер 5, школа номер 7 имени Антона Злобина и кадетская школа. Жителям Великих Лук вновь придется временно остаться без горячей воды. Тепловые сети сообщили, что отключение связано с плановыми огневыми работами, которые ведет псковский филиал «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». На время работ будет приостановлена подача газа на городские котельные, из-за чего горячее водоснабжение отключат в три этапа. С 10 утра 11 августа до 10 утра 13 августа. С 10 утра 17 августа до 10 утра 19 августа. С 10 утра 20 августа до 10 утра 22 августа. В тепловых сетях отметили, что эти отключения не были предусмотренным ранее утвержденным графиком летних ремонтов котельных на 2026 год. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Военно-историческая реконструкция у связки «Рубеж» пройдет 25 июля в деревне Бор. Памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвященное Суражским воротам, пройдет в субботу, 25 июля, в деревне Бор у Святского района. В его рамках состоится военно-историческая реконструкция. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики, участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукских районов и Великих Лук. Также ждут делегации из Вережского района Смоленской области, Витебского и городских районов Витебской области Белоруссии.
2: О валютах.
3: Доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек, юань 56.
2: О погоде.
3: В Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Служба информации, радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская».
4: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К разговору приглашаем Андрея Яблонских, президента Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Андрей Викторович, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил нескольким федеральным ведомствам провести служебные проверки из-за отставания по программам цифровой трансформации и привлечь виновных к ответственности. Источники сообщают, что на встрече обсуждалось, что несколько ведомств продемонстрировали низкий уровень исполнительной дисциплины, также не приняли бюджетные обязательства по IT-расходам, хотя прошла уже половина финансового года. Среди ведомств Минцифры, Социальный фонд, Роспатент и другие. И тут, Андрей Викторович, еще другая новость. Она, как мне кажется, в принципе, в контексте хорошо ложится рядом. Наталья Касперская, известный специалист, она глава IT-компании InfoWatch, говорит, что Россия вряд ли сможет догнать США и Китай в области больших моделей искусственного интеллекта. Ее цитата звучит следующим образом. Когда ты идешь пешком по тем же рельсам, по которым едут поезда, то шансов догнать этот поезд в целом нет. Я не думаю, что у нас есть хоть какие-то близкие шансы сделать что-то прорывное в больших фундаментальных моделях. Но оно как бы одно к другому. Правда ведь? А вообще тогда как жить? Скажите, пожалуйста. Вы наш уровень по IT-части как оцениваете?
6: Слушайте, ну да, действительно, на сегодняшний момент самые прорывные модели – это китайские и американские. Если брать самые прорывные, наши модели пока до них, конечно, немножко не дотягивают. Тут что греха таить, соответственно. Но действительно, для того, чтобы развивать собственные модели искусственного интеллекта, требуются очень большие мощности, требуются очень серьезные центры обработки данных и достаточно высокие, мягко говоря, вливания денежных средств, без которых это в принципе не будет возможно.
5: Соответственно, о каких средствах идет речь? Ну, сколько?
6: Ну, это миллиарды. Это миллиарды. Это миллиарды.
5: Миллиардов нет.
6: Да, это миллиарды, я бы сказал.
5: Миллиардов
6: нет. Да, это миллиарды. То есть речь идет, понятно, не о миллионах, а о миллиардах, потому что, ну, банально, сейчас даже нормальный какой-нибудь сот небольшой построить будет стоить несколько миллиардов, поэтому...
5: А как мы пришли вот к такой ситуации, о которой, ну, во-первых, говорит вице-премьер Григоренко, это ладно, вы не по коррупции специалист, но это, да, один из моментов просто, а к такой ситуации, о которой говорит Касперская, просто вот мы шли-шли-шли, и выяснилось, что одни едут на поезде, а мы идем пешком по рельсам, да, как в той песне поется, и опять по шпалам, иду домой по привычке.
6: Слушайте, но у нас есть российские компании, которые достаточно активно и давно занимаются разработкой своих собственных систем искусственного интеллекта, и все мы их прекрасно знаем, и мы с ними даже голосом общаемся с вами практически каждый день. Другое дело, что если оценивать то, как они работают, например, со сложными математическими моделями, они действительно не дотягивают. Если брать гуманитарные функции, этого вполне достаточно. Но когда мы говорим про что-то более сложное, о чем говорит Наталья Касперская, наверное, речь все-таки идет больше про те технологии, которые могут применяться, скажем так, в различных сферах, в том числе, наверное, и в военных.
5: Смотрите, я вот задумался не так давно. В чем проблема? Я периодически, у меня какой-то вопрос возникает в голове, я просто делаю, нажимаю микрофончик в Гугле и задаю этот вопрос. И Гугл мне за счет искусственного интеллекта дает раскладку. Если что, я задаю голосом, опять-таки, какой-то уточняющий вопрос, мне дают дальнейшую раскладку. Ну и можно этот вопрос задавать, допустим, в каком-нибудь дипсике, можно в клауде, можно в чате GPT, где угодно. Я бы с удовольствием задавал бы все те же самые вопросы в каком-то отечественном, если бы он был в какой-то отечественной нейросети, но ее, насколько я понимаю...
6: Ну, секундочку, я задаю все вопросы Яндексу. Яндекс прекрасно на них все отвечает,
5: вы знаете,
6: и у Яндекса...
5: Меня вот
6: патриотический
5: аспект Яндекса не особенно устраивает, что те, что другие, я тогда уж лучше к Гуглу пойду, понимаете? А я бы хотел, чтобы все-таки был какой-то сторонний производитель, желательно со штаб-квартирой в Москве, ну, в смысле, в России где-нибудь. У Яндекса штаб-квартира...
6: Ну, подождите, у Яндекса... Не-не-не.
5: Ну, давайте.
6: Подождите, про тот Яндекс, про который мы сейчас говорим, так, он вполне себе патриотичен и вполне нормально все отвечает. А, как бы в случае с Гуглом, там тут как раз вопросов гораздо больше. И
5: хорошо,
6: с тем же Клодом, и со всеми остальными.
5: То есть вы мне рекомендуете все-таки в Яндекс идти, да? Ладно, хорошо. Но что мешает создать еще какой-то аналог? Я знаю, что Сбер пытается что-то делать. И есть
6: у Сбера есть гигачат, конечно.
5: Да.
6: Есть гигачат, есть, соответственно, Яндекс. У гигачата есть есть большое количество, ну, не только гигачат, у Сбера, в принципе, много решений, связанных с искусственным интеллектом. И если мы говорим про решения Сбера, то, ну, как бы они достаточно серьезные. Та же самая история и у Яндекса. Это же не только искусственный интеллект, который мы с вами разговариваем. Это искусственный интеллект, который применяется и на транспорте, и искусственный интеллект, который применяется для различных, скажем так, бизнес-задач и прочего. Поэтому говорить о том, что у нас все плохо, это не совсем правильно.
5: А да, это не я. Это вот,
6: можем не дотягивать.
5: Это вице-премьер, и, собственно, вице-премьер Григоренко считает, что все плохо, видите. И Наталья Касперская. А я вот пока не знаю, поэтому мы с вами и созвонились. Как там у нас дела?
6: Да, мы можем не дотягивать по многим вещам, но, извините, тот же, например, Клод тоже не дотягивает по многим моментам, и все разговоры о том, что у нас рынок разработчиков закончится, искусственный интеллект его победил, ну, пока, к сожалению, нет. Потому что разработчики, конечно, используют искусственный интеллект, но как бы делать это вслепую, как это вот есть такое понятие сейчас, вайп-кодеры, вот делать это вслепую, как вайп-кодеры, точно не следует, потому что ни к чему хорошему это не приводит.
5: Угу. Соответственно, что нужно срочно сделать? Скажите, пожалуйста, может, дело в кадрах, которые решают все, как известно. Я понял, что миллиардов у нас нет, миллиардов лишних, во всяком случае. Но, может быть, но за счет кадров вопрос... можно решить те проблемы, о которых...
6: За счет кадров можно, но, опять же, кадры надо вытащить из бизнеса, если мы говорим про министерство. А, соответственно, чтобы их вытащить из бизнеса, чтобы люди пошли из бизнеса работать в министерство, их надо обеспечивать хорошими условиями. То есть, только, опять же, вопрос кадровый, он тоже достаточно серьезный, я согласен.
5: А напрячь бизнес, в смысле, государство может ли напрячь бизнес, выделить какое-то количество денег, не миллиарды, конечно, и каким-то образом мотивировать эти самые структуры или отдельно взятых специалистов создавать те программы, которых нам не хватает, которые способны конкурировать с иностранными?
6: Смотрите, если речь идет про модели, тут же вопрос исключительно обучения этой модели и количества данных, на которых она обучается. То есть создать модель-то можно, но вопрос ее обучить и вопрос, где взять те данные, на которых эта модель будет обучаться. У нас некоторые, скажем так, наши корпорации, не связанные вообще никак с государством, для своих нужд обучают свои собственные модели, и у них это работает прекрасно. Вопрос исключительно тех задач, которые будут ставиться, то, о чем вы говорите, то есть, наверное, есть какие-то задачи, которые стоят перед нашими министерствами и подведами, которые им надо решить. И вот уже конкретно под эти задачи они должны разрабатывать, соответственно, и модель, и обучать их.
5: Но дефицит кадров у нас присутствует или нет? Самое главное. И вообще, с обучением
6: кадров по искусственному интеллекту?
5: Да, конечно.
6: В Рудуэне есть факультет искусственного интеллекта. Начнем с этого. То есть он обучает прекрасно, и мне кажется, это, по-моему, одно из немногих мест, где учат работать с искусственным интеллектом. Ну, помимо этого, еще технические вузы, конечно же. Это, в принципе, вообще искусственный интеллект, это как социальные сети году в 2010-2011, когда все о них говорили, но никто не знал, что с ними делать. Вот примерно сейчас происходит все то же самое. То есть все говорят это об искусственном интеллекте, но никто не понимает, что с ним делать, как с ним дружить и как с ним работать. Такая же проблема и с кадрами. То есть кадры-то в теории есть, а на практике, ну, как бы большой вопрос.
5: Мы изначально, как мне кажется, вообще задавали тон по части, ну, не искусственного интеллекта, но по части технологий во многих сферах, в банковской в том числе. Но почему-то, видите, пришли к тому, о чем мы сейчас с вами говорим, что, оказывается, отстаем. Как так получилось? Ну, не только же я понимаю, что там специальная военная операция началась, это немножко нас откинуло назад или остановило, во всяком случае. Но ведь и до этого наблюдались, я так понимаю, уже какие-то проблемы. Правда ведь?
6: Слушайте, ну давайте так, насчет отстаем. Я еще раз говорю, большой вопрос – это бюджет, большой вопрос – это количество данных. У нас никто не хочет друг с другом делиться данными. Мы не Китай, где там четко поставили задачу и все дружно начали помогать. Соответственно, в Китае тот же Квен и DeepSeek. Отлично. Квен вообще шикарная модель, вопросов никаких. А у нас же просто так все свои данные никто не отдаст для обучения. И условно говоря, если вы приходите к какому-нибудь большому медиахолдингу или вы приходите к большому промышленной какой-нибудь компании, будет резонный вопрос, как бы, а с чего мы должны вам отдавать свои данные для обучения модели? Поэтому, как бы, вопрос Китая, он один, ну, в Штатах там вопрос исключительно закидывания деньгами и решения вопроса, а мы находимся так где-то между, с одной стороны, и денег закинуть много не можем, с другой стороны, и данных много забрать тоже не можем, потому что, условно говоря, обрабатывать... там, я не знаю, все данные, связанные с накопленным опытом крупных компаний, никто не даст.
5: Спасибо. Андрей Яблонский, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв. Новости, реклама и анонсы. Они пройдут быстро. Друзья, никуда не переключайтесь. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы, как обычно, пройдут быстро.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
7: Новости. Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
5: Сообщается, американский инвестиционный банк, его аналитики, банк называется Goldman Sachs, аналитики сообщают, что, да, извините, риск глобального конфликта достиг максимума середины 60-х годов. По оценке этих самых аналитиков, показатель уже превысил уровни времен Карибского кризиса, Холодной войны и терактов 11 сентября. Соответственно, в силу того, что и по периметру тоже, по крайней мере, разговоры ходят, Финляндия, некоторые страны Прибалтики об этом говорят, возможно, Польша к этому присоединится, они хотят ядерное оружие, не свое. А американское там, я не знаю, установитель еще как-то, плюс в Германии... Вот появилась новость, говорят о разработке собственного ядерного оружия. Наши перспективы, по вашим оценкам, каковы? Я имею в виду, конечно, мир, безусловно.
12: Ну, смотрите, вы назвали ключевой банк Goldman Sachs. Это те, кто реально пытается, ну, считает себя управляющим финансовой системой мировой. И есть такой нюанс в ядерном распространении. Дело в том, что те, кто управляют триллионами долларов, те, кто владеет триллионами долларов, для них ядерный конфликт – ситуация недопустимая, потому что все их богатство, все то, что они накапливали для того, чтобы, по сути, ну, править этим миром, как им кажется, будет бесполезно. Как бесполезно вот, гигабайт на флешке, если нет компьютера или нет электричества, да, в случае ядерного конфликта. Поэтому любые разговоры по поводу ядерного конфликта, распространения ядерного оружия, ядерных ударов, они будут пресекаться в пользу более таких, не то чтобы конвенциональных, может быть, даже более циничных, более ну, таких античеловеческих, но, тем не менее, мер сдерживания, таких как голод, эпидемии, локальные войны и так далее. Да, потому что цель они свою не меняют, да, это сохранение гегемонии, а вот ядерные вещи недопустимы. Поэтому все эти прибалты, поляки, финны отправятся в Лапландию брать снег весь, если они дальше будут продолжать такую риторику. Ну или на Аляску. Да, там. Поэтому вот можно сказать, что вот это предупреждение от тех, кто, по сути, управляет финансовым миром, не вздумайте лезть в ядерное оружие. А если вы туда полезете, ну, будут меры. Вот что я услышал.
5: Хорошо. И исходя из этого как раз, ну, то есть вот те события, которые на Ближнем Востоке разворачиваются, они как раз, получается, подтверждают то, о чем говорите вы. Иран под ударом именно поэтому, потому что он вроде как отступник. Я правильно понимаю?
12: Не совсем.
5: Давайте.
12: Задача Соединенных Штатов – контроль над финансовыми потоками, над энергетическими потоками. Если они хотят сохранить гегемонию, значит, они обязаны, по сути, опустить всех остальных. Как остаться царем горы. Если все остальные становятся выше тебя по потенциалу, по возможностям экономики и по всему остальному. Надо просто жестко всех опустить ниже. Даже если ты не сможешь подняться выше них, по крайней мере, они будут лежать. Да, и что делают Соединенные Штаты? С их точки зрения они поступают очень правильно. Они связали Европу с конфликтом с Россией. Да, и теперь можно каннибализировать европейский бизнес, да, потому что они лишили Европу дешевых энергоносителей, и можно требовать от европейской компании привода производств в Соединенные Штаты. Пылесосить европейские мозги, да, тех же самых инженеров, которых в той же Германии особо не будет возможностей реализации. Дальше. Все понимают, что развивающиеся страны, глобальный юг, зависит от энергии. Они главные потребители нефти и газа Ближнего Восточного. Взорвите Ближний Восток и, пожалуйста, контролируйте рост экономики Индии, рост экономики Китая. Китай пока держится, но это недолго, потому что можно перекрыть и Малакский пролив. И на самом деле, вот когда мы смотрим на политику Соединенных Штатов, как они реализуют ее, есть очень важные две статьи, которые были опубликованы в журнале Foreign Affairs несколько лет назад, когда мы начинали свою специальную военную операцию. Первая статья называлась «Конец Ближнего Востока» – «The End of the Middle East», где американцы говорили, что мы 80 лет были архитекторами этого региона, стабильности нефтяного сектора, всего того, что там было создано. Сейчас эти арабы и прочие там страны вдруг решили, что они региональные державы, они могут влиять на что-то за пределами своего региона. А это недопустимо. И вот мы видим, как убирают конкурентов. Эмираты собрались сделать хаб искусственного интеллекта.
5: Да-да-да.
12: Учите, распишитесь. Не будет там искусственного интеллекта. Я вообще не понимаю, кто инвестирует в Эмираты, если это пустыня. Удары по опреснительным сооружениям.
5: Да, весь там их несколько заводов, этих опреснительных ударов.
12: Да, еще это город мертвых. Это город мертвых. Я такие города видел в сирийской пустыне. И все, и там люди будут убивать друг друга за бутылку воды. И дальше, вторая статья очень важная. Америка, Китай и трагедии великих держав. Где первые три статьи, они высыпают голову пеплом и говорят, какие же мы были аучными придурками, что позволили Китаю вырасти. Да, это, по сути, были наши рабочие руки, наши технологии, но теперь Китай наш самый главный конкурент. Есть только два варианта, что делать с Китаем. Мировой экономический кризис, который резко обрушит экономику Китая, потому что Китай – главная фабрика, либо ядерный удар по Китаю. Все, других вариантов нет. Вот что мы видим. Но, скорее всего, они пойдут по пути кризиса, по пути блокад, по пути локальных войн. Будут использовать прокси-силы там, против того же Китая. Ну, вот мы видим уже Филиппины, такие первые звоночки. Поэтому вот ситуация такая, что да, с одной стороны, конфликтов будет больше, и нет, ядерной войны на горизонте пока не предвидится. Потому что пока там сменятся, ну, по сути, элиты, а они, кстати, меняются, и это очень страшно. Вот там приходят к власти технофашисты из Кремниевой долины. Ну, тот же Алекс Карп, да, палантир, который собирался убивать русских, Питер Тиль и так далее. Вот когда эти, не финансисты, а вот эти придут к власти, вот тогда вероятность возрастает.
5: А в какой перспективе это может произойти? Не будем говорить, произойдет.
12: Ну, я думаю, что финансисты, они же так не сидят, сложа руки. Это может произойти, а может и не произойти. Да, они могут обрушить сейчас их пузырь искусственного интеллекта, просто проколоть его, потому что они знают, как. Да, и сразу отбросить амбиции и Питера Тиля, и всех этих вот деятелей Кремниевой долины на много там, лет, может быть, десятилетий назад.
5: Хорошо, если риск глобального конфликта, наверное, имеется в виду, военного, достиг максимума, но, тем не менее, вы, слава богу, в его вероятность не особенно верите, во всяком случае, в ближайшем будущем. Что касается экономического кризиса глобального, вот тут каковы ваши прогнозы?
12: Я думаю, что он запланирован.
5: О!
12: И более того, они пойдут по пути, который проложил им Йозеф Шумпетер, это экономист австрийской школы, созидательное разрушение, так называемая теория. Да, когда для того, чтобы создать новую экономику, вам необходимо разрушить старую. Но прежде чем ее разрушить, необходимо сохранить у себя капиталы, какие-то производства, технологии, интеллектуальные собственности, а потом раздавать это все другим, более жестко эксплуатируя их, потому что им деваться некуда, они к вам сами прибегут за денежками и за технологиями. Вот это созидательное разрушение, оно уже разрушает глобализацию, которая была построена самими же американцами. Но когда они поняли, что бенефициаром глобализации является Китай, что Китай пытается занять место Америки, они вот как раз этот процесс запустили. И вот этот кризис, просто как только они будут к этому кризису готовы, да, вы смотрите, как Америка начинает обеспечивать себя нефтью, это целая программа. Да, как только Америка решит, что достаточное количество производств уже переведено оншор, да, они сейчас занимаются таким интересным видом, как решоринг, то есть вот офшор – это за морем, а оншор – у себя. Да, вот когда они решат, что они обеспечили себе продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, промышленную безопасность, вот тогда они запустят процесс очень быстрого экономического кризиса. Причем этот кризис придет сразу из нескольких частей. Там из энергетического кризиса, из периферийного экономического кризиса стран глобального юга, возможно, из собственного кризиса, когда они грохнут пузырь искусственного интеллекта и биржевые пузыри, когда будет сложно, то есть они когда ограничат слоповые линии для других центральных банков по расчетам по долларам, и все сразу. Да, то есть мы скоро это все увидим, мы просто видим признаки того, что идет подготовка вот к этому созидательному разрушению. Creative destruction, они называют.
5: Скажите, пожалуйста, вы технофашистов назвали, а вот Илон Маск, самый популярный в России персонаж, он относится к технофашистам?
12: Вы знаете, после Starlink, который используется для ударов по нашим объектом убийства там, детей в школе, да, в Старобельске, любой человек в России, кто будет произносить Илона Маска, это предатель и тварь. Да? Поэтому Илон Маск – это тоже технофашист, и я считаю, что Старлинг должен быть уничтожен.
5: Спасибо. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, ну, что сказать в завершении каждого выпуска, кроме простой бодрящей фразы. Все будет хорошо. В крайнем случае нет, но это шутка. На самом деле, действительно, все будет хорошо, и никак иначе. Все-таки богоизбранный народ, не забывайте об этом.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: внимание. Говорим о вашем здоровье. Допустим, у вас есть направление на плановую госпитализацию, но ее дату не назначают. Задержка опасна, состояние может ухудшиться. Что же делать? Помните, предельные сроки ожидания плановой специализированной медпомощи установлены законом. Не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления. Для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями не более 7 рабочих дней. Что делать, если сроки нарушены? Нужно вспомнить, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Звоните на горячую линию или обратитесь через сайт вашей страховой компании. Шаг второй. Опишите ситуацию, дату получения направления на госпитализацию и срок ее ожидания. Шаг третий. Сделает страховая. Страховые представители свяжутся с администрацией стационара и выяснят причины нарушения. Страховой представитель примет меры, чтобы вам выдали направление на ближайшую из доступных дат. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
15: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: О пожарах.
3: В Ставропольском крае полностью ликвидированы пожары, возникшие в промышленных зонах после атаки украинских беспилотников. Атаки произошли еще 19 июля. Средства ПВО перехватили дроны ВСУ. Однако в результате падения обломков зафиксированы два очага возгорания. В промышленной зоне Хутора-Вязники Шпаковского округа и на севере Ставрополя. По заявлению главы региона Владимира Владимирова, экстренные службы оперативно справились с огнем. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
20: О важном.
3: Владимир Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае. Он пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне, сообщил посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев. По его словам, на мероприятии обозначены три вектора – открытость, инновации и сотрудничество.
20: О вирусах.
3: Роспотребнадзор из-за распространения вируса Коксаки направил запрос властям Турции. Документ поступил в Минздрав Республики. Письмо также адресовано Ассоциации туроператоров России. Поводом стало появление в СМИ сообщения о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом Коксаки в отеле в Белеке.
20: О законах.
3: Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контактным данным. Закон принят Госдумой, и теперь банки и микрофинансовые организации должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан.
20: Обо всем.
3: Российский турист перенес остановку сердца и потерял память после отравления уличной едой в Таиланде. Мужчина приехал с супругой в юбилейный 25-й отпуск на остров Самуй. После ужина креветками и ребрышками с местного рынка сильное отравление получил только глава семьи. Три дня пара лечилась самостоятельно, пока турист не упал в обморок. В реанимации у него остановилось сердце, но врачи успели спасти пациента. Придя в себя, мужчина забыл все, кроме своего имени. Он перестал узнавать супругу.
20: О валютах.
3: Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 61 копейка.
20: О погоде.
3: В Москве плюс 18, облачно, возможен небольшой дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: «По сути дела». Николай Стариков.
21: Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то мы все вместе собрались в эфире радио «Комсомольская правда». Все
22: наконец-то.
21: Да, все в московской студии. Я Николай Стариков, мой уважаемый ведущий Андрей Зобов.
22: Добрый вечер.
21: Да, хочу сказать, что у нас сегодня много тем. Поэтому, Андрей, давайте не будем терять время и сразу начнем рассказывать, что же, по сути дела, происходит.
22: Ну, начнем с самого важного, самого яркого и наболевшего. Новак, вице-премьер, сегодня заявил, что рынок топлива в России частично стабилизировался. При этом правительство прекрасно понимает, что частично в других регионах, по словам вице-премьера, проблемы еще есть, и работа над их решением продолжается. То есть никаких иллюзий руководство страны не строят, работать нужно. И...
21: Да, давайте поделюсь своими собственными впечатлениями, потому что в силу, так сказать, специфики, я сейчас нахожусь в разных регионах. Я заправился в Санкт-Петербурге, это было, правда, поздно ночью, но был буквально один автомобиль, то есть не было никаких проблем. В Москве у меня просто под окнами сетевая заправка. И там тоже примерно ситуация такая же. То есть одна-две машины, есть любой бензин, цена обычная, нормальная. Ну, вот это то, что я видел своими глазами. Ну, не сомневаюсь, что, дорогие друзья, вы видите и эту картину, а у кого-то, может, перед глазами немножко другая.
22: Да, например, некоторые блогеры пишут, например, в Новосибирске, если я не ошибаюсь, ситуация чуть похуже. Там действительно люди могут ждать там пару часов на некоторых заправках, то есть где-то в России, естественно, потому что логистика — это все-таки вещь сложная, вот, а тем более топливная логистика, учитывая, что некоторые заводы, которые снабжали там, условно говоря, регион, они на какое-то время выбиты, и из других регионов перебрасывать топливо по необычным маршрутам — это всегда сложно, как заявлял много раз Новак, для этого привлекается РЖД, там по специальным тарифам, сниженным.
21: Но вслед за вице-премьером мы можем констатировать, что ситуация движется в сторону улучшения.
22: Факт,
21: да, что мы вам и говорили, дорогие друзья, что власти, безусловно, эту проблему решат в самой быстрой перспективе, потому что иначе просто быть не может.
22: Иначе быть не может, и все-таки Россия — это страна, с, наверное, с одной из самых прочных энергосистем у нас, и с электроэнергией все очень хорошо, и свои атомные электростанции, и, естественно, с бензином, с нефтью. Мы один из главных мировых поставщиков. Но мы хотели поговорить не только об этом. Мы с проблемами справляемся. Проблемы нам доставили, очевидно, украинские дальние удары. Мы начали на них отвечать, и на самом деле здесь можно сказать, что у нас прослеживается целая стратегия, она очень... Сначала было непонятно, и, в общем, если проследить исторически, вот с апреля-мая вот этого года мы начали выбивать у Киева по 2-3 заправки. Ну, естественно, там на Украине начали в соцсетях ликовать, буквально хихикать, говорить: вот мы вас лупим, а вы 2 заправки нам выбили, да кто вы такие, да ради бога, господи, бейте ж сколько угодно, вы, в общем-то, лохи и ничего не можете. За 1.5 месяца мы выбили 300 заправок. В некоторых городах, например, в Троянице Сумской области или в Днепропетровском Никополе, вообще не осталось ни одной заправки. И это очень важно. Перед фронтом огромное количество заправок выбито. На расстоянии 30-50 километров от фронта нет ни одной заправки. А это невероятно важный момент для снабжения войск. Объясню. Например, в армии выдается только 92-й бензин. Все, кто был, это все прекрасно знают. А на фронте самое популярное средство передвижения – это квадроциклы, мотоциклы и так далее, которым нужен 95-й. Которые на 92-м, конечно, могут ездить, но они очень быстро дубу дадут. И ребята, которые воюют, им, естественно, это никак невозможно, чтобы у тебя сломался квадроцикл по пути на ленточку или с ленточки, это буквально смерть. И все заправляются 95-м на заправках. Это вот эти заправки, они стратегически критически важны для украинских войск. Все, их практически нет. Там, ну, вот на много километров одна, если заправка осталась, на которой гигантская очередь, матерятся украинцы, ну, причем и местные, и как бы мирные, и военные, которым это нужно. Так что ситуация здесь достаточно выразительная. Но это только начало.
21: Но это всего лишь одна из частей. Да? Да, сейчас это... активные удары по судам и по порту Одесскому и порту Черноморский. Правильно?
22: Абсолютно верно. 13. Это пишет Reuters. Это, вот, чтобы вы понимали, это информация западных СМИ. То есть мы уж точно, они уж точно будут приукрашать только в свою сторону. Из 13 крупных зерновых терминалов Украины 4 остановили закупки, 1 остановил даже погрузки. То есть потеряно треть экспорта Украины. Мы можем видеть, как фьючерсы на бирже на пшеницу выросли на 5% в США и на 7% в Европе в связи с этим. То есть реально мы лишаем Украину моря. Дальше. Естественно, по портам мы бьем не просто ради того, чтобы лишить зернового экспорта или пшеницы кого-то. Наносятся удары по военке. 16 июля, например, 16 июля был уничтожен терминал для военных грузов. Выбиты 2 цеха сборки дронов в портах, потому что они, естественно, используют все, что могут. Уничтожен цех сборки бэков, это беспилотные катера, в порту Черноморск. И наносятся эти удары повсеместно, и стратегию мы сейчас поймем. Следующий этап, следующая часть этой стратегии. 200 пораженных локомотивов. Вот к данному моменту мы видим больше 200 пораженных локомотивов у Украины. Чтобы вы понимали, это третья часть всего парка локомотивов на Украине. А железная дорога – это единственная и главная артерия для Украины. Ну, единственная, кроме моря, как мы понимаем, да? Главная артерия Украины, по которой перевозят военные грузы, перевозят все поставки из Европы военные и перевозят весь экспорт из Украины, кроме вот как раз зернового и сельскохозяйственного. Все. Треть уже выбита. Работа продолжается.
21: Логику мы, конечно, прослеживаем.
22: Да, логику тут даже не надо говорить.
21: Но я еще один момент, Андрей, хотел сказать. Да. Когда мы видим кадры ударов наших беспилотников или ракет по судам, нужно понимать, что корабли, с которых запускают беспилотники, как морского базирования, так сказать, да, безэкипажные катера, так и беспилотники воздушные, они замаскированы под какие-то балкеры, под какие-то суда, которые якобы перевозят зерно. И поэтому удары наносятся не по судам, которые там зерно везут. Они замаскированы под такое судно. Но именно бьется по тем, откуда наносятся удары по нашей территории.
22: Ну, естественно. И получается очень выразительная ситуация, когда если суда перевозят какую-то военку, реально военку, они не могут ее не перевозить. Они в любом случае будут туда ходить до момента, когда их просто все выбьют, да? И они продолжат ходить. Если сюда переводят что-то гражданское, они начинают пугаться и перестают ходить. В итоге Украина лишается и части зернового экспорта, и военные корабли продолжают ходить и быть нашими целями.
21: То есть... Нет, вот военные корабли, то давайте уточним,
22: что нет, военные, да.
21: Беспилотник, который атакует большой грузовой корабль, не приводит к потоплению этого корабля. Чтобы корабль потопить, нужны там противокорабельные ракеты, но совершенно другого калибра. В судно, когда попадает, во-первых, повреждение, во-вторых, увеличение страховки, и дальше происходит то, что вы не назвали естественным отбором. То есть судно, которое все равно должно запускать по нам беспилотники или привозить какой-то военный груз, оно будет дальше выходить. Оно увеличится страховка, но а тот, кто занимается торговлей, тот в этой ситуации перестанет посещать украинские порты. Поэтому чем дальше осуществляются такие удары, тем меньше вероятность, что судно, которое подверглось удару, перевозит что-то иное, кроме военных грузов.
22: Тем беднее Украина, и тем очевидно, как идут в Украину военные грузы, которые мы можем выбивать. Кроме того, последняя часть – это удары по дроновым заводам. Украина очень долго гордилась и хвасталась тем, что у нас распределенное производство дронов. У нас огромное количество предприятий. Вот в течение нескольких дней мы выбили сразу 6 заводов, где были производство дронов «Лютый», производство ракет «Фламинго», производство их вот всех видов возможных их дронов. Понятное дело, что часть производств вынесена в Европу. Поэтому мы бьем и по военным складам. И за последнее время мы слышали огромное количество сообщений, и, собственно, и кадры мы видим с Украины, когда мы ударили по какому-то складу, и почему-то все говорят, ну, картошка. И картошка еще сутки детонирует там на этом складе. Там взрывается все. Полквартала разнесло украинского, который был рядом с этим складом, как было вот под Киевом.
21: Где-то... Местечко Вишневое называется.
22: Да, да, да.
21: Там действительно это украинские власти опубликовали, что, оказывается, якобы было неправильное хранение. То есть там сейчас делают хорошую мину при плохой игре. И склад с взрывоопасными какими-то веществами, ну, считайте, вооружениями, находился в 18 метрах от жилого дома.
22: Да. Но вот резюмируя всю эту картину, которую мы нарисовали, нас очень много просили, нам писали люди. Расскажите, как вот Россия серьезно отвечает. Мы рассказываем. Мы действительно, структура ударов очень изменилась, и она очень логично изменилась. И ведет это все к тому, что выбита половина зернового экспорта и половина всех терминалов Украины, не половина, треть локомотивов. И, по сути, мы медленно отрезаем Украину от снабжения из Европы. А без снабжения из Европы Украина просто погибнет, она не существует без него. Как отдельная страна, как тем более военная страна, ее просто нет. Поэтому логика наших ударов понятна. И если мы подождем еще пару месяцев, мы увидим реальный результат этих ударов. Будем смотреть, а мы уйдем.
21: Да, если подождать, то будет перерыв. Вторая часть нашей программы после небольшого перерыва.
22: Абсолютно верно. Оставайтесь с нами.
1: По сути дела.
2: Новости. Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
23: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: А знаете ли вы что? У Чехова всегда было множество поклонниц, которых в семье иронично называли «Антоновками».
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях.
1: По сути дела, Николай Стариков.
21: Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Ну, в первой части мы говорили о грузах, о ударах. Но, как известно, в страну в нашу прибывают не только грузы, но и люди. И вот их прибытие и нахождение в стране вызывает разные эмоции. И тема миграции мигрантов, ну, является такой, которую сегодня необходимо затронуть.
22: Да, хотелось бы на самом деле иногда перемежать международную политику и геополитику с чем-то внутренним. И вот можно сказать, что мигрантов из России начнут выдворять за хамство, за хулиганство, за стрельбу в машинах, за неподчинение сотрудников власти. Это и полицейские, и пограничники. Знаете, на границе как бывает, когда пограничник говорит: «Ну, выйдите из машины». «Я не хочу». Ответ следует. И были мы вынуждены пропускать таких людей.
21: Ну, теперь то есть расширен перечень.
22: Они никуда не уедут. Да,
21: подожди. Не уедут. Андрей, вы сейчас вот немножко напугали наших радиослушателей, сказав, что мигранты никуда не уедут.
22: Никуда не
21: Я
22: уедут.
21: Бы сказал, что мигранты как раз уедут и не, больше уже никуда к нам не приедут. Да, да. То есть в итоге Государственная Дума рассмотрела законопроект о расширении перечня административных правонарушений за нарушение которых иностранные граждане получат не только административный штраф, но и выдворение, то есть депортацию из нашей страны. Вы несколько перечислили.
22: Да, было на самом деле таких статей в КОАП, за которые выдворяли, 22. Стало 45.
21: 45, два раза больше.
22: В два раза больше.
21: Вот давайте просто приведем парочку таких статей. Первая статья такая интересная. Дискриминация. То есть это... нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.
22: В общем, за любую дискриминацию тебя просто вышвырнут. Вот как мы обычно это видим на улицах, если, не дай бог, какой-нибудь совершенно оторванный мигрант может начать рассказывать местным, не знаю, русской девушке, рассказывать, что она не в том ходит. Вот ему не нравится, как она ходит.
21: Дискриминировать.
22: Да, это дискриминация, дискриминация. Штраф, куда он поедет? На родину.
21: Штраф, депортация.
22: Штраф, депортация. Штрафы увеличены. Штрафы от 1000 до 3 были, а теперь штраф заплатил. И
21: ну да, уехал. Мы понимаем, что такой размер штрафа, он не является критичным для наказания, а вот депортация человека уже является. Вот вы начали говорить, что какие-то эксцессы бывают на границе, вот еще один состав административного, подчеркиваю, правонарушения, за что будут теперь депортировать из России. Неподчинение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы. Ну, то есть, любое неповиновение, отказ выполнить, как тут написано, законное распоряжение или требование пограничника или кого-то еще там, да, охраняющего границу, то все, так сказать, вы на этой границе и, собственно говоря, разворачивайтесь и все вам
22: домой.
21: Самого доброго. Так что, ну, еще один полезный, хороший закон. Думаю, что, наверное, наши радиослушатели уж точно его поддерживают.
22: Совершенно верно. Кроме того, тут нужно заметить, что еще и хулиганство, и пропаганда, и распространение экстремистских материалов, и нарушение территориальной целостности,
21: Андрей,
22: нарушение
21: иноагентов. Давайте дадим нашим радиослушателям просто задание. Да, посмотрите.
22: Огромное количество правонарушений, часто именно таких, которые, когда мы видели в материалах СМИ, или когда мы о них писали, нам было обидно, что человек заплатит какие-то несколько тысяч и останется в стране, и ничего ему не сделают. Теперь до свидания. А мы переходим к следующей теме, и поговорим мы о новом Майдане на Украине. Дело в том, что шестой день у них продолжается картонный Майдан, как его называют. Можно сказать, даже второй картонный Майдан, потому что предыдущий был в августе 2025 года. И в предыдущий раз он был по заказу Европы. Зеленского заставляли отказаться от своего решения.
21: А мне кажется, что он был по заказу Соединенных Штатов Америки. Но на самом деле мы здесь можем с вами долго дискутировать.
22: По заказу Запада.
21: Я думаю, мы вот спросимся. Я считаю, что наша задача объяснить, что по сути дела происходит. Потому что я много программ слушаю, аналитических, так сказать, только их, можно сказать, и слушаю, но художественное мало времени остается. И мне всегда становится немножко неловко, когда кто-то из коллег начинает уходить в какие-то совсем подробности, которые, ну, наверное, интересны были бы специалисту. Ну, приведу пример. Вот есть еще, слава богу, газопровод «Северный поток». Да? Вот есть труба совсем в хорошем состоянии, есть три, которые можно починить. И вот, рассказывая бы о «Северном потоке», о террористическом акте, о взрыве, кто-то бы рассказывал нам, какой диаметр этой трубы. Ну, это, конечно, делает ему честь, что он знает. Но надо ли каждому гражданину Российской Федерации напоминать, какого диаметра труба? Ну, наверное, это лишнее, да. Лишнее знание. Поэтому давайте...
22: Вернемся к главному.
21: Вернемся к главному.
22: На Украине отправили в отставку сначала правительство, естественно, вместе с ним министра обороны Федорова. Этого министра, в общем-то, сейчас уже начинает прочить в сменщики Зеленского. Этот министр абсолютно не согласен с этим решением. Украинцы вышли, и надо сказать, что поддерживают они Федора вовсе не с какими-то добрыми намерениями. Одним из главных лозунгов на митингах является фраза «Нам треба русарез», или в переводе на русский «Нам нужен убийца русских». В общем, не самый лучший этот человек, этот Федоров. Его Зеленский отставил с должности, потому что он начал, угрожать его положению и претендовать на создавать у себя президентские амбиции, выражать эти президентские амбиции. Во-вторых, он начал перекраивать коррупционные цепочки, деньги, которые лились в карман Зеленского, внезапно из кармана Зеленского начали переливаться в карман Федорова, его и людей, стоящих за ним.
21: Ну вот, вот уже, как говорится, стало горячо, да, как обсуждать. Поэтому давайте оттолкнемся от фактов, и картина будет понятна, тем более, что есть определенные исторические параллели между Третьим Рейхом и сегодняшним укронацистским режимом можно опять провести. Смотрите, что такое картонный Майдан? Вы его так красиво назвали. Ну, вы, дорогие друзья, видели фотографии или видео, но если не видели, посмотрите, сравните. Все под копирку сделано. Когда-то, несколько месяцев назад, там, в Киеве были митингующие, причем это сплошь молодежь,

0: Установщик один и тот же, в центре воюющего государства, не разгоняют митинги, никого не пакует ТЦК, ничего этого не происходит.
1: То есть... Почему, да, как это может быть? Если бы это были митинги стихийные, Зеленский, естественно, их бы тут же подавил.
0: Это митинг, знаете, это нога там, где надо нога, как говорили в советском фильме, так здесь это митинг там, где надо митинг. Поэтому все то же самое. Заказчики, я бы сказал бы американцы, но теперь давайте поймем, что же там произошло. Вы сказали, что в рамках отставки правительства был убран министр обороны на Украине. Так отставка правительства и состоялась для того, чтобы убрать министра обороны. Да, его просто не переназначили. То есть вот представьте себе, не то, что вот работал человек, его отправили в отставку, а все работают. В отставку отправили всех, там большие перемены, поменялся премьер-министр. И люди, как бы, якобы, в кавычках, вышли протестовать, что не вернули обратно одного из министров. При этом у этого министра большой конфликт с Сырским, с главком
1: главнокомандующим.
0: То есть, получается, два основных военных, ну, Зеленского я военным никак не могу назвать, хоть он там и какую-то он должность, как говорится, занимает высокую. Два тех, кто должны вести боевые действия или определять, как они ведутся, между собой в серьезном конфликте. И конфликт у них не из-за того, что они не знают, как вести боевые действия, а делят они вот тот самый коррупционный пирог. Ситуация-то выглядела следующим образом. Федоров, новый министр обороны, стал требовать от армии не технический, то есть не список, где надо купить какие вот дроны там или еще какое-то вооружение, а вы дайте тех задания, что вам нужно. А мы сами найдем, сами сделаем, сами закупим. Тем самым он на себя переключил все финансовые потоки. Это не понравилось. Вообще Украина – это борьба кланов. Все время, постоянно. Так было с самого начала ее создания. И всегда это была борьба за деньги. Так и сегодня. Уже теперь придумали, вот, что Зеленский вдруг испугался этого министра Федорова. Хотя еще месяц назад никто не писал. То есть задним числом стараются объяснить, что же там происходит. Теперь исторические параллели. Гитлер приходит к власти в 1933 году. Через очень короткий промежуток времени, летом 1934 года, происходит то, что называется «Ночь длинных ножей». Когда Гитлер и эсэсовцы, его же одно из подразделений, да, потому что СС это была часть нацистской партии, вырезают руководство другого нацистского подразделения, называемое штурмовыми отрядами СА. Почему? Потому что руководство СА стало на себя тянуть одеяло власти. Оно стало требовать, чтобы армия перестала быть армией, а армия стала СА. Это же и финансовые потоки тоже, хотя исследователи Третьего рейха об этом нам не пишут. В результате Гитлер оказался в ситуации, когда он пытался их сначала помирить, а во-вторых, он все-таки глава государства, и он сделал выбор в пользу государства. В итоге Рема и других главарей убили. Все их главное преступление заключалось в том, что они были неуважительны по отношению к Гитлеру и, самое главное, пытались на себя перетянуть финансовые потоки. Вот сейчас происходит примерно то же самое.
1: Ну, более того, это достаточно болезненная ситуация для Зеленского, потому что Сырский – это управляемость, для него это управляемость армии. Это человек, который исполняет все его приказы, это человек, который поставляет ему нужное количество денег и так далее.
0: Да,
1: и
0: но вот сейчас Зеленский требует убрать окажется его. Вынужденным убрать двух конфликтующих, обе стороны. Федорова убрал, а теперь уберет Сырского.
1: Ну, мы продолжим в следующей части об этом. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт и мемуаран Максим Черкашин о желании Трампа брать пошлину с грузов в Ормузском проливе.
4: Здесь вопрос того, а могут ли они обеспечить судоходство через Ормузский пролив. Вот практика показывает на сегодняшний день, что нет, не могут. Соответственно, ну, если этот вопрос ставится так, что они будут взимать 20% пошлин и сопровождать танкеры, то это, ну, мало осуществимо, на мой взгляд. Если вопрос ставится, что вот вы ходите как хотите через Ормузский пролив, а мы после этого еще с вас возьмем 20% пошлину, то, в принципе, вполне они могут это сделать, потому что те страны, которые будут платить эти пошлины, они и так являются, по сути, американскими союзниками, у них с подводной лодки выхода немного. Другой вопрос, что, скорее всего, обычно, если вводятся такие санкции, там сразу начинают выдавать генеральные лицензии, то есть исключения из этих пошлин и исключения из этих санкций, которые все основные американские торговые партнеры незамедлительно получат. Соответственно, даже если формально такая мера будет введена, то, как она будет реализована на практике, это уже будет совсем тоже другой разговор.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Правда».

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 2030, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Псковской области подходит к концу приемная кампания в высшее учебное заведение. Абитуриенты могут подать документы до 25 июля. В колледжах прием продлится до середины августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале мессенджере «Макс». Для удобства выпускников на портале госуслуги работают сервисы поступления в ВУЗ онлайн и поступления в СПО онлайн. С их помощью можно выбрать учебное заведение, подать документы и следить за статусом заявления. Сервисы стали доступны благодаря президентским нацпроектам. 5 побитых беспилотников противника ликвидировали эксперты взрывотехники УФСБ России по Псковской области за летние месяцы. Ведомстве напомнили, подходить к сбитому беспилотнику или отдельным фрагментам запрещено. Также нельзя пользоваться телефонами и радиотехникой вблизи беспилотников. В случае обнаружения беспилотника сообщить по телефону дежурной службы регионального ФСБ 8 811 12 72 52 00. Напоминаем, в регионе действует указ губернатора о запрете публикации распространения информации, фото и видеоматериалов о пролетах беспилотников и их последствиях, а также работе систем противодействия беспилотникам. Музей церковной истории Великолукской епархии продолжит сезон сборной экскурсии, которая состоится в 14.00 в день открытого посещения музея в субботу 25 июля. Экскурсию по музею, расположенному на втором этаже Великолукского епархиального управления на улице Ставского, 63/4, проведет сертифицированный экскурсовод Людмила Владимировна Скоп. В этот день музейная экспозиция открыта для посещений с 10 до 16 часов. По сложившейся традиции, обзорную экскурсию по музею дополнит рассказ о святых иконах, храмах, памятные даты, которых отмечаются в ближайшие дни. Экскурсия пройдет в рамках года единства народов России.
0: О валютах.
1: Доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек, юань 11.56.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Служба информации радио Луки FM.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: По сути дела, Николай Стариков.
3: Возвращаемся к обсуждениям. Кстати, очень символично, что только что наша ведущая новостей рассказала о том, что мы нанесли еще два удара по двум украинским кораблям, перевозившим военное оборудование. Собственно, наши удары продолжаются и продолжатся, как мы говорили, посмотрим через пару месяцев, что из этого выйдет и насколько Украина будет отрезана от европейской помощи. В этом и есть главная цель. А возвращаясь к ситуации с Зеленским, Сырским и Федоровым, бывшим министром обороны, наверное, можно резюмировать, что это прекрасное проявление жабогадюкинга. Там они борются, достаточно серьезно борются за власть. Европа совершенно очевидно отчасти поддерживает Федорова, который ей нравился, под которого они дали кредиты в 90 и 70 миллиардов евро, в частности. И они его поддерживают. Именно поэтому выходит этот Майдан. Вторая половина Майдана куплена наверняка украинскими олигархами. Говорят, что за спиной Федорова стоит Коломойский, который ненавидит Зеленского, ну, собственно, но,
4: дорогие
3: отец
4: друзья,
3: Зеленского.
4: Вот, и просто, чтобы подвести черту под этим, это неестественное возмущение людей. Вот дайте представим, на секундочку, 6 дней идет митинг, только молодые люди в центре Киева, их никто не трогает. Давайте представим себе, мог бы в центре Киева идти митинг 6 дней, чтобы русский язык получил статус государственного.
3: Ну, в первый же день всех бы избили напрочь, обвинили в измене Украине.
4: Очевидно, да, но а в желании
3: отправили в СБУ
4: говорить на родном языке, ну, нет ничего страшного.
3: И больше половины украинцев так и делают.
4: А просто на Западе
3: это официально украинская статистика,
4: вот эти митинги подаются как некая демократичность нынешнего режима. Вот смотрите, даже митинги есть. Но вы представляете, идут боевые действия, и какие-то люди 6 дней требуют кого-то назначить на военный пост.
3: Ну, это совершенно...
4: Ну, согласись, что это странно, мягко говоря, да? То есть это вообще...
3: Это угроза Зеленскому.
4: Ну конечно, да.
3: Зеленского,
4: и он при этом ничего не делает.
3: Заставляют убрать абсолютно удобного для него главкома Сырского. Удобного, потому что он исполняет все приказы, потому что он приносит нужное количество денег, и потому что у него нет никаких амбиций. И назначат на его место главкомом господина Дропатова. Он сейчас занимает позицию начальника объединенных сил ВСУ. Господина Дропатова, который удобен Западу, который нужен Западу. И, собственно,
4: Андрей, давайте, так сказать, двинемся в следующую тему. Бог с ним, с этими Дропатами и все.
3: Самое главное, что происходит жабогадюкинг и борьба, и, в общем-то, нам это на руку, потому что чем больше они украдут, Зеленский, Федоров, неважно кто, чем больше они украдут, тем меньше ударит по нам. А тем временем на Ближнем Востоке продолжается война. Несколько часов назад Трамп пообещал ударить по ядерным объектам Ирана. И поклялся в очередной раз, что Иран вот-вот приползет к нему на коленях. Мы уже много раз говорили о том, что вся вот эта война на Ближнем Востоке создана ради того, чтобы спровоцировать мировой кризис. Мировой кризис не получается, война продолжается. Давайте поговорим о другом. Что нам с того, что США продолжают войну?
4: Что нам с... Ну, смотрите, эта игра не нами начата, она начата не в наших интересах, но где-то мы можем от этой игры что-то извлечь. И, конечно, там поступление в бюджет, очевидные вещи такие, они есть. Но, дорогие друзья, те, кто слушает нашу
3: доллар
4: программу...
3: Доллар снова 90, если что, фу, господи, баррель нефти снова 90 долларов. Да.
4: Ну, это еще мало. Те, кто слушает программу «По сути дела», понимают логику развития событий. А логику вы правильно понимаете, если вы можете их предсказывать. Ну, мы сейчас не в предсказания играем, но если вы понимаете, какие цели ставит перед собой игрок, вы понимаете, как он будет действовать. Ну, точно так же, если вы видите, что в центре Киева проходит митинг с требованием кого-то на военный пост назначить во время войны, и с ними ничего не происходит, то это значит, что за этим стоит митингом такая сила, с которой нельзя связываться. Нужно просто пережить это, так сказать.
3: Европа,
4: что?
3: Запад, США.
4: Ну, сейчас не будем туда сваливаться в эту тему. Итак, вернемся на Ближний Восток. Трамп все говорит об открытии Ормузского пролива. Тем не менее, еще закрывается теперь и Баб-эль-Мандебский пролив. То есть, чем больше Трамп бьет по Ирану, тем больше те, кто сочувствует Ирану, связан с Ираном, получают там что-то от Ирана, начинает в этой ситуации Иран защищать. Поэтому хуситы, которые некоторое время, в общем, как-то давали свободу судоходства, заявили, что они перекроют Баб-эль-Мандебский пролив и вообще объявили о том, что они блокируют Саудовскую Аравию. Теперь, дорогие друзья, вот я надеюсь, вы карту посмотрели. Если нет, посмотрите сейчас или после нашей программы. Представьте мысленно, вот Аравийский полуостров, сверху находится Персидский залив, и там узкая горловина этого Ормузского пролива. Что такое Ормузский пролив? И что значит его перекрытие? Это значит, что нефть и газ из Ближнего Востока не идут в Азию и Европу. Если она не идет, вот эта нефтегазовая составляющая, это может вызвать кризис. Сейчас этот кризис не получился, потому что Китай Соединенные Штаты Америки тоже в определенной степени, и другие игроки используют свои внутренние резервы. Китай прекратил закупку на рынке и тем самым как-то все это выровнял. Значит, как это выглядит в цифрах? Никто не знает, ну, досконально, сколько где хранится, цифры приблизительные. Уже запасы нефти сократились на 290 миллионов баррелей. Это примерно трехдневное потребление всего мира, потому что в сутки мир потребляет 100 миллионов баррелей. Еще пишут, что есть в запасниках вот в этой общей, да, человеческой родины еще 1 миллиард баррелей. Поэтому сейчас мне видится сценарий дальнейших действий американцев следующий. Они попытались вызвать кризис, он не получился. Тогда они продолжают этот кризис ударами по Ирану. Все время то ударили, то передохнули, потому что не надо ввязываться в полномасштабную войну, а нужно держать закрытым Ормузский пролив. Дальше Китай и другие игроки должны будут еще больше потратить свои резервы нефтяные. И когда эти резервы не то что совсем иссякнут, а иссякнут серьезно, вот тогда полная блокировка Ормузского пролива, нефть по 200 или по 150 со сложным наполнением ее. Понимаете, для того, чтобы Китай не мог восполнить свои нефтяные резервы, нужно, чтобы цена была очень большая, и чтобы это для Китая было дорого. И одновременно такую цену, если Китай еще и сможет выдержать, другие маленькие страны выдержать не могут. Но чтобы этот кризис развивался быстрее, перекрывается вторая артерия – Баб-эль-Мандебский пролив. Что это такое? Это заход из Аравийского моря в Красное море, и дальше там находится Суэцкий канал. Грубо говоря, это основная артерия прихода китайских товаров в Европу. Вот опять, смотрите, Соединенные Штаты...
3: Это второй экономический удар, по сути, по Китаю.
4: Да, перекрывают те транспортные маршруты логистические, которые к самим Соединенным Штатам не имеют никакого отношения. То есть товары из Китая в Соединенные Штаты, из Европы в Соединенные Штаты идут по другим путям через океан, и там никаких пиратов нет. Пока, по крайней мере, они там не объявились. То есть Соединенные Штаты последовательно создают проблемы для Ближнего Востока, для Европы и для Китая. Вот что происходит. Дальнейшая цель, главная цель, конечно, ослабление Китая. Промежуточная цель – сдувание Ближнего Востока. И вторая цель –
3: подчинение Ближнего Востока.
4: Подчинение и сдувание. Он слишком независимый. Он должен жить плохо. И я думаю, что в перспективе, хочу ошибиться, я думаю, что американцы развяжут там серьезную войну, поэтому уже разговоры о том, что Саудовская Аравия ядерное оружие должна получить. Вы понимаете, что для Ирана это подстрекательство в получении своего оружия. То есть всех перессорить и столкнуть в войне – это любимое дело англосаксов. Ну и дальнейшее сдувание Европы. Поэтому, исходя из этого анализа, предсказываем будущие шаги Дональда Трампа. Будет делать противоречивые заявления, бить по Ирану, останавливать удары, вести переговоры, вновь бить по урану, говорить всякие разные слова и одновременно не бить по хуситам так, чтобы они прекратили блокаду Баб-эль-Мандебского пролива. То есть приплывет какой-нибудь корабль, куда-то в пустыню выстрелит так романтично и уплывет, да, и все. А потом пойдет танкер, там Баб-эль-Мандебский пролив такой, что можно из пулеметов стрелять, ну, так, если утрируя, и будут останавливать. Вот то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Отсюда вывод, вопрос, который вы задали в самом начале. Что для России? Повышение стоимости углеводородов в ближайшей перспективе, да. В более длинной перспективе Россия опять продолжает быть носителем золотой акции. Если Ближний Восток закроется полностью из-за крупной войны, которая там будет всех со всеми, у Соединенных Штатов своя нефть есть, Венесуэла есть, в октябре выборы в Бразилии, и Соединенные Штаты хотят там подыграть себе сами и захватить, грубо говоря, власть в этой стране.
3: Привести своего сторонника,
4: да,
3: к власти.
4: Да, дальше разрушать БРИКС, потому что Бразилия один из столпов БРИКС. И в этом роль России увеличивается. Мы соседи Китая, мы можем дать Китаю нефть, мы можем дать Китаю свою территорию для транспортировки грузов, ну, а здесь уже вот, как говорится, как это будет получаться. Еще раз. План такой, мне кажется, прорисовывается. Но планы, и, знаете, да. у Гитлера тоже был план, но
3: у этого плана есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, Соединенные Штаты опять делают ставку на мировые кризисы и свою игру на бирже, на деньгах и так далее. С другой стороны, есть минус. Они действительно толкают Китай все больше в объятия России. А чем больше, собственно, Китай... Чем ближе Китай к России, тем, я думаю...
4: Тем грустнее Бжезинский наша... крутится в гробу. Да? Один из геополитиков Соединенных Штатов Америки, который писал, что ни в коем случае нельзя своей политикой сближать Иран, Китай и Россию.
3: Потому что это самый страшный вот этот треугольник. А мы, собственно, я думаю, прервемся на небольшую паузу, вернемся через, буквально через минуту, чтобы рассказать вам о Дзержинском и маленьких исторических уроках. Все правильно?
2: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «По сути дела». Трансляции идут в ВК-видео, на Рутубе. Читаем ваши комментарии, поэтому оставляйте, пожалуйста. Комментарии посвящены и мигрантам, которые мы обсуждали. Ну, так сказать, вот еще раз мою позицию хочу выразить. Что касается мигрантов. Хороший принцип 3П. Приехал, поработал, попрощался. При этом, естественно, не нарушал закон. Вот, собственно говоря, здравый смысл легко запомнить. 3П. Приехал, поработал, попрощался. Если совершает правонарушение, то получается по-другому. Приехал, попрощался.
3: Ну, приехал, вот. Правонарушение, попрощался.
4: А, да, ну вот то же самое, да, принцип 3П.
3: Получается тоже принцип 3П, и раньше так не было, а теперь так будет, и это очень важно. Это очень важное изменение. Что же касается последних наших тем и новостей, дело в том, что... Прошу прощения, подхватите меня.
4: Дело в том, что мы сейчас хотели вспомнить
3: 20 июля,
4: столетие со дня смерти
3: Феликса Дзержинского.
4: Да, человека, который наводил порядок в нашей стране. Хочу сказать, что я отношусь к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому с огромным уважением. Таких, как я, очень много. Ну, скажу, что, например, наши компетентные органы сплошь относятся к нему с уважением. И в этом смысле, если мы относимся к нашему Федеральной службе безопасности, безопасности, которую мы благодарили даже в прошлой нашей программе за раскрытые теракты, то, конечно, памятник Дзержинскому должен быть возвращен на его законное место.

Таблетка правды, сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней